0: будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы.
1: И пойдут многие народы и скажут:
0: и взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господа из Иерусалима. И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его, и наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу и скройся в землю от страха Господа и от славы величия его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено, и на все кедры ливанские высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсисские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Глава третья. Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водой, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукой твоей». А он с клятвой скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык его и дела их против Господа оскорбительны для очей славы его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего – дети, и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменные ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, головные повязки, и браслеты, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие япончи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут вздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Глава 4. И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут: «Свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израилевых. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут называться святыми, и все, кто записан для жизни в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сион и над собраниями ее облака и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя. Глава 5. Воспою возлюбленному моему песню возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградой и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди него и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. 10 участков в винограднике дадут 1 бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, и тимпаны, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными, которые говорят: пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет и не заснет, и не снимется пояс с чресл его, и не разорвется ремень у обуви его. Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь. Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. И заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Глава 6. В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я: «Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и не останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от Теренвинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Глава 7. И было в дни Ахаза, сына Иоафама, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалии, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать.
1: И было возвещено дому Давида и сказано: сирийцы расположились в земле Ефрема.
0: И поколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. И сказал Господь Исаии: «Выйди, ты и сын твой Шиар-Ясуф, навстречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильному, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен. Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и сирийцев и сына Ремалии. Сирия, Ефрем и сын Ремалии умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиила. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалии. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение: се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской. И прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревьям. В тот день обреет Господь бритвой, нанятой по ту сторону реки, царем ассирийским голову и волосы на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу сребреников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищали с мотыгой, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Глава восьмая. И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер Шелал Хашбас. Я взял себе верных свидетелей: Урию, священника, и Захарию, сына Варахии. И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя Магер Шелал Хашбас. Ибо прежде, нежели дитя сумеет выговорить «Отец мой, мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: за то, что этот народ пренебрегает водами Силуама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалии, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя Ассирийского со всей славой его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи, и размах крыльев ее будет во всю ширину земли твоей, Эммануил. Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте, все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем этого народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сион. И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Глава 9. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителей его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа совершит это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами. И воздвигнет Господь против него врагов Рецина и неприятелей его вооружит, сирийцев с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает, и отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день.
1: Старец знатный — это голова, а пророк, лжеучитель, есть хвост.
0: И вожди этого народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чашах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты, каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия Ефрема и Ефрем Манассию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Глава 10. Горе тем, которые издают несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего,
1: чтобы вдов сделать добычей своей и ограбить сирот.
0: И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. О, Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его — мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого, и против народа гнева моего дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, ибо он скажет: не все ли цари князья мои? Халне не то же ли, что Кархимис? Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск?
1: Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии,
0: то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сион и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя сирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит: силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул.
1: Величается ли секира перед тем, кто рубит ею?
0: Пила гордится ли пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его,
1: как будто палка сама поднимается на того, кто не дерево.
0: Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святой его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день, и славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток деревьев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись его. И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа святого Израилева чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиля, было столько, сколько песка морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдой, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, по всей земле. Поэтому так говорит Господь, Господь Саваоф: народ мой, живущий на Сионе, не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. И будет в тот день, снимется с плеч твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы. Проходят теснины, в Геве ночлег их, рама трясется, гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Мадмена разбежалась, жители Гивима спешат уйти. Еще день простоит он в Нове, грозит рукой своей горе Сион, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви деревьев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю. И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от всемогущего. Глава 11. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедер его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пасти с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою к гнезду змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синнааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока, на Эдома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях смогут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Глава 12. И скажешь в тот день: «Славлю тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое! Уповаю на него и не боюсь, ибо Господь — сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете черпать воду из источников спасения. И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он сотворил великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Глава 13. Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амоса. «Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукой, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем. Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны от края неба Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и созвездия не дадут своего света. Солнце померкнет при восходе своем, и луна не засияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю так, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для этого потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемое серно, и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты пред глазами их, дома их будут разграблены, и жены их обесчещены. Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту. Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева. Глаз их не сжалится над детьми. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Глава 14. Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь даст тебе покой от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь над царем Вавилонским и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыней и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев».

Таково определение, постановленное о всей земле. И вот рука, простертая на все народы. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом город. Распадешься ты вся, земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их». Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Глава 15. Пророчество о Моаве. Так ночью будет разорен Ар-Моав и уничтожен. Так ночью будет разорен Кир-Моав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать. Моав рыдает над Нево и Медевой. У всех у них острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах. И вопит Есивон и Елеала, голос их слышится до самой Иоаци. За ними и воины Моава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Моаве. Бегут из него к Сигору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Харанаимской поднимают страшный крик, потому что воды немримо иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени. Поэтому они остатки стяжения, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Моава, до Эглеима плач его, и до Беэр-Элима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью. И я наведу на Димон еще новое, львов, на убежавших из Моава и на оставшихся в стране. Глава 16. Посылайте агнцев владетелю земли из Селы в пустыне, на гору дочери Сиона, ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью тенью твоей, укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у тебя мои изгнанные моавитяне, будь их покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине в шатре Давида судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его. Поэтому возрыдает Моав о Моаве, все будут рыдать. Стенайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены. Поля есивонские оскудели, также и виноградник сивамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, расстилались по пустыне, побеги их расширялись, переходили за море. Поэтому и я буду плакать о лозе сивамской плачем Иозера, буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Илиала, ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградарь не топчет виноград в точилах, я прекратил ликование». Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое о Кирхарешете. Хотя и явится Моав, и будет до утомления подвязаться на высотах,

и придёт к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот слово, которое изрёк Господь о Моаве издавна. Ныне же так говорит Господь. Через 3 года, считая годами наёмничьими, величие Моава будет унижено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Глава 17. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развален. Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамасского с остальной Сирией. С ними будет то же, что со славой сынов Израилевых, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умолиться слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что при уборке хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской. И останутся у него, как бывает при обивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву. И не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израилевыми, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды, но он погрозил им, и они далеко побежали и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. Глава 18. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек эфиопских, посылающей послов по морю и в папирусных суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, землю которого прорезают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет и гроздь начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет и отрубит отрасли. И оставит все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю прорезают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион. Глава 19. Пророчество о Египте. Вот Господь восседает на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян,
и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям. И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет. И оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку и ставящие сети в воде, впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цуанские. Совет мудрых советников фараона стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цуанские, обманулись князья мемфисские, и совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом, один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассирийцами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирийцы, и наследие мое Израиль». Глава 20. В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона царя ассирийского и воевал против Азота и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амоса, так: «Пойди и сними вретище чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: «Как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны:
Вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы? Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носится, идет он от пустыни из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Элам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован тем, что слышу, я смущен тем, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня, отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь сторожа, пусть он рассказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой! На страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон! И все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настойчиво спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. В лесу Аравийском ночуете, караваны деданские. Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим. С хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от тяжести войны. Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидара исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидаровых останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев». Глава 22. Пророчество о долине видения. Что с тобой, что ты весь взошел на кровли, город шумный, волнующийся, город ликующий? Пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю: оставьте меня, я буду плакать горько. Не старайтесь утешать меня из-за разорения дочери народа моего, ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа. Ломают стену, и крик восходит на горы. И Елам несет колчан, люди на колесницах и всадники, и Кир обнажает щит, и вот лучшие долины твои полны колесниц, и всадники выстроились против ворот и снимают покров с Иудеи. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устраиваете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец. Едят мясо и пьют вино.
будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф: ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему: что у тебя здесь и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, бросит тебя, как клубок, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкии, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опоешу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на плечи его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари, до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит. Глава 23. Пророчество о Тире. Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов и некому входить в дома. Так им возвещено из земли Китейской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская. Не мучилась я родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не растила девиц. Когда весть дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. Переселяйтесь в Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в страну далекую. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река. Нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление о Ханаане разрушить крепости его и сказал: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев. Этого народа прежде не было, Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсисские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет,
в мире дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице: возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет, по истечении 70 лет, Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели досыта и имели одежду прочную. Глава 24. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугой, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с должником, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово это. Сетует уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозди, вянет виноградная лоза, вздыхают все веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей, уже не пьют вина с песнями, горька секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнана всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, среди народов, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют о величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли!» Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день... Посетит Господь воинство вышнее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сион и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава. Глава 25.
Господи, Ты Бог мой. Превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное. Предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и наплеменников уже не стало в городе. Вовек не будет он восстановлен. Поэтому будут прославлять Тебя народы сильные. Города страшных племен будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном, Ты укротил буйство врагов. Как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе этой для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе этой покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся в спасении его. Ибо рука Господа почиет на горе этой, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди него руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его. И твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах. Глава 26. В тот день будет воспета песня эта в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте. Высоко стоявший город поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душой моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устраиваешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут, Рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи,
умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. А живут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прах, ибо роса Твоя, роса растений, и земля извергнет мертвых. Пойди, народ мой, войди в покои Твои и запри за собой двери Твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Глава 27. В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямобегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение орошаю его. Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войной пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра, и через это загладится беззаконие Иакова. И плодом этого будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израилевы, будете собраны один к одному. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Глава 28. Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, с силой повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает с созревшей прежде времени смоквой, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славной диадемой для остатка народа своего,
и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить видению и кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока? Отлученных от сосцов матери? Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господа, хулители, правители народа этого, который в Иерусалиме. Так как вы говорите: мы заключили союз со смертью и с преисподней заключили договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Поэтому так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы потянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перацими, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и слушайте мой голос. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. Ибо не молотят чернуху катком зубчатым, и колеса молотильные не катают по тмину, но палкой выколачивают чернуху и тмин палкой. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Глава 29. Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть закалывают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил.
Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражей наблюдательной и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен. С земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет как мелкая пыль, и полчища лютых как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом бурей и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сион. Изумляйтесь и удивляйтесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секера. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши пророки и закрыл ваши головы прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитая ее, и тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «Прочитай ее», и тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайнее поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «Кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем: он не разумеет? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будет ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израилевом, потому что не будет более обидчика, и хулитель исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Поэтому так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама: тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Глава 30. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силой фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием. Потому что князья его уже в Цоане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг по земле, угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи.
Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им: сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закон Господен, которые провидящим говорят: перестаньте провидеть, и пророкам: не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Поэтому так говорит святой Израилев: так как вы отвергаете слово это, а надеетесь на обман и неправду и опираетесь на это, то беззаконие это будет для вас как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, разрушение которой настанет внезапно в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так говорит Господь Бог, святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании сила ваша. Но вы не хотели и говорили: нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать, он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились вправо и если бы вы уклонились влево. Тогда вы будете считать скверный оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их как нечистоту, ты скажешь им: прочь отсюда. И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле и хлеб, плод земли. И он будет обилен и сочен, стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатой и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь перевяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израиля. И возгремит Господь величественным гласом своим, и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. И всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него,
будет с тимпанами и цитрами, и он пойдет против него войной опустошительной. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк. В костре его много огня и дров. Дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Глава 31. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множеству их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столь отпали, сыны Израилевы. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и нечеловеческий меч пожрет его. Он побежит от меча, и юноши его будут податью. И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Глава 32. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежды уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действования гибельные. Он замышляет коварство, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит на всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, прислушайтесь к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные. Ибо не будет сбора винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные. Сбросьте одежды, обнажитесь и припояшьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены. Шумный город будет покинут. Офел и башни навсегда будут служить вместо пещер убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не изольется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность навеки.
Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоях блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла.

высок Господь, живущий в вышних. Он наполнит Сион судом и правдой. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и видения. Страх Господен будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы мира горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет. Ливан постыжен, увял. Сарон похож стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродите с соломою. Дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его — неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где взвешивавший дань? Где осматривавший башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой невнятной речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столбы ее никогда не исторгнутся, и ни одна веревка ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет «я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Глава 34. Приступите, народы! Слушайте и внимайте, племена! Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Эдом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Васоре и большое заклание в земле Эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука. Ибо день мщения у Господа — год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящей смолой.

алой, не погаснет ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет из рода в род оставаться опустевшей, во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней веревку разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться друг с другом. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из них не преминет прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерой. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней. Глава 35. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш! Придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих откроются. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом. И придут в Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Глава 36. И было в 14-й год царя Езекии. Пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Арапсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильного. И вышел к нему Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа, Бога нашего мы уповаем,
то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму, пред этим только жертвенникам поклоняйтесь? И так вступив в союз с господином моим царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет из-за его колесниц и коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю эту, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю эту и разори ее. И сказали Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова эти? Нет. Так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город этот отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мной и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из колодца своего, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель этих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хелкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафадии, писатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака. Глава 37. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господен, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амоса. И они сказали ему: так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления день этот, ибо младенцы дошли до отверстия утробы материнской, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия: так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе эфиопском, ему сказали: вот он вышел сразиться с тобой. Услышав это, он послал послов к Езекии, сказав: так скажите Езекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского.
Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Гозан и Харан и Рецеф и сынов Эдена, что в Фаласаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Ены и Иввы? И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия пред лицом Господа. И молился Езекия пред лицом Господа и говорил: «Господь Саваоф, Боже Израилев, восседающий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри. И услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его. И узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амоса, к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобой, девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебе головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева. Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его, и откапывал я и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются постыженными. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все, знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надменность твоя дошла до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот день выросшее от упавшего зерна и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните и сажайте виноградные сады и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иуды остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сион. Ревность Господа Саваофа совершит это. Поэтому так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вал. По той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господен и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, Адрамелех
и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 38. В те дни Иезекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Иезекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Иезекия сильно. И было слово Господнее к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот. И вот знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахаза. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Молитва Иезекии, царя Иудейского, когда он заболел был и выздоровел от болезни. Я сказал себе: «В преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу: Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал: тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». И сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет». А Иезекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господен». Глава 39. В то время Миродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Иезекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Иезекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные мази, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Иезекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?
Езекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господа, которое ты изрек, потому что, — присовокупил он, — мир и благосостояние пребудут во дни мои». Глава сороковая. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господа изрекли это. Голос говорит: возвещай, и сказал: что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет с силой, и мышцы его с властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча, пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому.
«Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не бывает. Как же, говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Глава 41. «Умолкните предо мною острова, и народы не обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут: станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды: я Господь, первый и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто, ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою и говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогу тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня совершила это, и святой Израилев сотворил это. Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели.
Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом от начала, чтобы нам знать и задолго до того, чтобы нам можно было сказать правда? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слышал слов ваших. Я первый сказал Сиону: «Вот оно!» и дал Иерусалиму благовестника. И так я смотрел, и не было никого. И между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот, все они ничто, ничтожные дела их, ветер и пустота истуканы их. Глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопит и не возвысит голос свой, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суд, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это имя мое, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песню, хвалу ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие его острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыни и города ее селения, где обитает Кедар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж браней, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогой, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: «Вы наши боги». Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделали с добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: «Отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его? И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон,
но они не замечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Глава 43. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и воссоединятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, и иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это, так говорит Господь Искупитель ваш, Святой Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, гордившихся кораблями. Я, Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильник, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дороги в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Глава 44. А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы материнской. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал.
ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. И будут расти среди травы, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господен», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукой своей «Я Господен» и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на углях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет среди деревьев в лесу, сажает ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним». Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит «хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему и повергается пред ним и молится ему и говорит «спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать «половину его я сжег в огне, и на углях его испек хлеб, и сжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева». Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать «Не обман ли в правой руке моей?» «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Торжествуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы материнской, «Я Господь, который сотворил все». Один распростер небеса и своей силой разостлал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму «Ты будешь населен» и городам Иудиным «Вы будете построены, и развалинам его я восстановлю», который бездне говорит «Иссохни, и реки твои я иссушу»,
который говорит о Кире: «Пастырь мой, он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Глава 45. Так говорит Господь помазаннику своему Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь делаю все это. Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду. Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я Господь творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу: зачем ты произвел меня на свет, а матери: зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израилев и Создатель его: вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать о деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь: труды египтян и торговля эфиопов, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобой, в цепях придут и повергнутся пред тобой, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно, ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса: Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова: напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить обо мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все, враждовавшие против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Глава 46.
пал Вил, низвергся Нево, истуканы их на скоте и вьючных животных, ваша ноша сделалась бременем для усталых животных, низвергли, спали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы материнской. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются перед ним. Поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу мою. Глава 47. Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и впредь не будут называть тебя нежной и роскошной. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему Святой Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо впредь не будут называть тебя госпожой царств. Я прогневался на народ мой, предал осквернению наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкое иго твое, и ты говорила: «Вечно буду госпожой», а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем: «Я и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовой и не буду знать потери детей». Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства твоего. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоим волшебством и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес
и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно произойти с тобой. Вот они, как солома, огонь сжег их

исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева. Господь Саваоф имя ему. Прежнее я задолго объявлял, из моих уст выходило оно, я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть. Ты слышал? Посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слышал о том, чтобы ты не сказал: вот я знал это. Ты не слышал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева материнского ты прозван отступником». Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю свою над Вавилоном и явит мышцу свою над халдеями. Я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: я, Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, с гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите: Господь искупил раба своего Иакова. И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Глава 49. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое. И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелой изостренной, в колчане своем хранил меня, и сказал мне: ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился, ни на что и тщетно истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой — сила моя. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое —
простерлась до концов земли.

так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь. Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное, сказать узникам «выходите» и тем, которые во тьме «покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их, не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зно и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорит: «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на ладонях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: «Тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить». И ты скажешь в сердце твоем: «Кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же взрастил их? Вот я оставалась одинокой, где же они были?» Так говорит Господь Бог: «Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснителей твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью своей, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев». Глава 50. Так говорит Господь: «Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот негодованием моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо,
И я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мной? Станем вместе. Кто хочет судиться со мной? Пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают. Моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламя огня вашего и стрел раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете. Глава 51. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка. Спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтоб прошли искупленные? И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно, всякий день, страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону: «Ты мой народ». Воспрянь, восстань, Иерусалим,
Ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его и выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он взрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет о тебе? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья мои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господнего, негодования Бога твоего. Итак, выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмещающий за свой народ. Вот, я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей. Ты не будешь уже пить их, и подаем ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: «Поди ниц, чтобы нам пройти по тебе». И ты хребет твой делал как бы землей и улицей для проходящих. Глава 52. Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион. Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой. Ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряхни с себя прах. Встань, пленный Иерусалим. Сними цепи с шеи своей, пленная дочь Сиона. Ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог: народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь, говорит Господь? Народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно всякий день имя мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал: вот я. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих. Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите! Выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, глядя на тебя, так был обезображен более всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слышали. Глава 53. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи
и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господа благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Глава 54. Возвеселись, неплодная, нерождающая. Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Расширь место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длиннее веревки твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься вправо и влево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает Тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. На малое время я оставил Тебя, но с великой милостью приму Тебя. В жару гнева я скрыл от Тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурей, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдой. Будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня.
кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Глава 55. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной и неизменной милости, обещанной Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но поит землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песню, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Глава 56. Так говорит Господь: «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей». Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: «Господь совсем отделил меня от своего народа». И да не говорит евнух: «Вот я сухое дерево». Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: «К собранным у меня я буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душой, не знающие сытости, и это пастырь бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что сегодня, да еще
и больше. Глава 57. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые забираются с земли, и никто не помыслит, что праведник забирается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого вы раскрываете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, закалывающие детей у ручьев в расселенных скал? В гладких камнях ручьев доля твоя, они жребий твой. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памятные знаки твои. Ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь. Распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонной мазью и умножила благовония твои, и далеко посылала послов твоих и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила: надежда потеряна. Все еще находила живость в руке твоей и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверной и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу твою. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святой горой моей. И сказал: поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет передо мной дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути сердца моего. Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и скорбящих его. Я исполню слово «мир», «мир» дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Глава 58. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой и, подобно трубе, укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву, на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного Твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет Твой, и исцеление Твое скоро возрастет, и правда Твоя пойдет пред Тобой, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Тогда Ты воззовешь, и Господь услышит, возопишь, и Он скажет: «Вот я». Когда Ты удалишь из среды Твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу Твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет Твой взойдет во тьме, и мир Твой будет, как полдень. И будет Господь вождем Твоим всегда, и во все время засухи будет насыщать душу Твою и уточнять кости Твои, и Ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками Твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть Тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если Ты удержишь ногу Твою ради субботы от исполнения прихотей Твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуемым, и почтешь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господние изрекли это. Глава 59. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голос за правду, никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут к злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке, осязаем, как слепые, стену, и, как без глаз, ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наше мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего. Говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина споткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его, и он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения, как главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере, он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь.
И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до вечности. Глава 60. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак — народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются и идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны невоевские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвой благоугодной, и я прославлю дом славы моей. Кто это? Летят, как облака, и как голуби к голубятням своим. Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсистские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». И будут всегда открыты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих». И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа Сионом Святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо, и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими правду». Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славой. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славой твоей». Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Глава 61. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господнее благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла удастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его.
и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и обновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно среди народов семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Глава 62. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемой на ладони Бога твоего». Не будут уже называть тебя оставленной, и землю твою не будут более называть пустыня, но будут называть тебя мое благоволение к нему, а землю твою замужняя, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девой, так сочетаются с тобой сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славой на земле. Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею, не дам зерна Твоего более в пищу врагам Твоим, и сыновья чужих не будут пить вина Твоего, над которым Ты трудился, но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь объявляет до конца земли, скажите дочери Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. И назовут их народом святым, искупленным Господом, а тебя назовут искомым городом, неоставленным. Глава 63. Кто это идет от Эдома в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. Я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня». И попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их.
Вспомню милости Господние и славу Господнюю за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, которую оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. Он сказал: «Подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятелей их, Сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни Моисеевы, где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец Своих, где Тот, Который вложил в сердце Его Святого Духа Своего, Который вел Моисея за правую руку величественную мышцею Своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, Который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господен вел их к покою, так вел Ты народ Твой, чтобы сделать себе славное имя. Призри с небес и посмотри их жилище святыни Твоей и славы Твоей. Где ревность Твоя и могущество Твое? Волнение внутреннее Твое и милости Твои ко мне удержаны. Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни Твоей, враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое. Глава 64. О, если бы Ты разорвал небеса и сошел! Горы растаяли бы от лица Твоего, как от огня, воспламеняющего хворост, как от огня, кипятящего воду, чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим. От лица Твоего содрогнулись бы народы. Когда Ты совершал страшные дела, для нас неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица Твоего. Ибо от века не слышали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме Тебя, Который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостью встречал радующегося и делающего правду, вспоминающего Тебя на путях Твоих. Но вот Ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который побуждал бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты скрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты, Отец наш, мы — глина, а Ты — Создатель наш, и все мы — дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие, воззри же, мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустыней, пустыней стал Сион, и Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры? Глава 65. Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на черепках, сидит в гробницах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него,
который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано пред лицом моим: не умолчу, но воздам. Воздам в недра их беззаконие ваши, говорит Господь, и вместо беззакония отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах, поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А от вас, оставляющие Господа, забывающие святую гору мою, приготовляющие трапезу для гада и растворяющие полную чашу для мени, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь для заклания, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Поэтому так говорит Господь Бог: вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждой. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия. И убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и скрыты от очей моих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не будет слышен в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут сажать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться делом рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем и благословенным Господом, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змеи прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Глава 66. Так говорит Господь: небо — престол мой, земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сотворила рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Беззаконник же, закалывающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам в память, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение
и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят:

Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь: вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень. И откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и негодование свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую мою гору, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь, ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Иеремии. Глава 1. Слова Иеремии, сына Хелкии, из священников в Анафофе в земле Вениаминовой, к которому было слово Господа в дни Иосии, сына Амона, царя Иудейского, в 13-й год царствования его, и также в дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосии, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце. И было ко мне слово Господа: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя», — сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь: «Вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». И было слово Господа ко мне: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу посох миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И было слово Господа ко мне в другой

раз, что видишь ты? Я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, с севера откроется бедствие на всех обитателей этой земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззаконие их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты припояшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеной на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли этой. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Глава вторая. И было слово Господа ко мне: иди и возгласи в уши дочери Иерусалима, так говорит Господь. Я вспоминаю о дружелюбии юности твоей, о любви твоей, когда ты стала невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господа, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я вывел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учителя закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили вслед тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное этому. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает? Подивитесь этому небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарычали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустыней. Города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратился у меня в дикую отрасль чужой лозы? Поэтому
хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелока, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил вслед Ваала? Посмотри на поведение твое в долине. Познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу в страсти души своей, глотающую воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждой. Но ты сказал: не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить вслед их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев, они, цари их, князья их и священники их и пророки их, говоря дереву: ты мой отец, и камню: ты родил меня. Ибо они обратили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы нечестиво поступали и согрешили против меня, говорит Господь. Напрасно поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев, и вы не убоялись. О, род, внемлите вы слову Господа! Был ли я пустыней для Израиля? Был ли я страной мрака? Зачем же народ мой говорит: мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь! И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: так как я невинна, то, верно, гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что, говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией, и от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успех. Глава третья. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне: отец мой, ты был путеводителем юности моей? Неужели всегда будет он в гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне в дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил: возвратись ко мне, но она не возвратилась. И видела эта вероломная сестра ее Иудея. И я видел, что когда все прелюбодейные действия отступницы дочери Израилевой я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь:
отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова эти к северу и скажи: «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнев мой, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из городов, по два из племени и приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал: ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израилевых о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь, Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор, поистине в Господе Боге нашем спасении Израиля. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши от юности нашей и до сегодняшнего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего. Глава 4. Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись. Если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться, жив Господь в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубой по земле, взывайте громко и говорите: соберитесь, и пойдем в укрепленные города». Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу с севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустыней. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Поэтому припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господнего не отвратится от нас». И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки. И сказал я: о Господи Боже, неужели ты только обольщал народ этот и Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу этому и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее этого, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены.
Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли. Ибо уже несется голос, отданная гибельная весть с горы Ефремовой: объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие, и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю в глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедой, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет об этом земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы, все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос как бы женщины в родах, стон как бы рождающий в первый раз, голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои: о горе мне, душа моя изнывает пред убийцами. Глава 5. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они: жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление, лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе: это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господнего, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господен, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан. Ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни, ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мной очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господнего нет в них, над ними самими пусть это будет. Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф:
за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ языка, которого ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мной ли не трепещете? Я положил песок границей морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа этого сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваше отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана, поэтому они и возвысились, и разбогатели, сделали стучны, жирны, переступили даже всякую меру в зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Глава 6. Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубой, и дайте знать огнем в Бевкареме, ибо с севера идет беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную, пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти свой участок. Готовьте против нее войну, вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство, пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустыней, землей необитаемой. Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукой твоей, как обиратель винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господнее у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице, и на собрании юношей взяты будут муж с женой, пожилой, с отжившим лето. И дома их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей этой земли, говорит Господь,
ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря: «Мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звук трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля. Вот я приведу на народ этот пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Поэтому так говорит Господь: вот я полагаю пред народом этим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь: вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держит в руках лук и копье. Они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, и скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей — ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башней поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты наблюдал и знал путь их. Все они упорные отступники, живут клеветой. Это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Глава 7. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господнего и провозгласи там слово это, и скажи: слушайте слово Господа, все иудеи, входящие этими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на этом месте. Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Но если действительно исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироту и вдову, и проливать невинную кровь на месте сем, и не пойдете вслед иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте этом, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме этом, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости? Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом этим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова.
Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Поэтому так говорит Господь Бог: вот изливается гнев мой и ярость моя на место это, на людей и на скот, и на деревья полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: все сожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайте с глаза моего, я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до этого дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили шею свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают, и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волосы твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которыми наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тофета в долине сынов Иномовых, чтобы сжигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место это Тофетом и долиною сынов Иномовых, но долиной убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места. И будут трупы народа этого пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустыней. Глава 8. В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей его и кости священников и кости пророков и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле, и будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, так говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Почему Иерусалим пребывает в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господнего. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господен у нас, а вот и лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть.
Вот они отвергли слово Господа, в чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владельцам, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо и врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир, а мира нет». Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими, во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я делал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города и там погибнем, ибо Господь, Бог наш, определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет, времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змей, василисков, против которых нет заклинаний, и они будут жалить вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль дочери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего? Глава 9. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных дочерях народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдой, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга и правды не говорит. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Поэтому так говорит Господь Саваоф: вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему козни. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит и не слышно блеяния стад. От птиц небесных до скота все рассеялись, ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустыней без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому, говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и вслед ваалов, как научили их отцы их, поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф: подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли.
Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слёзы и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона: как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их, так говорит Господь. Да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, так говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных: Египет и Иудею и Эдома и сынов Аммоновых и Моава и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Глава 10. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов — пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они подобны обточенному столбу и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добро делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи. Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиацинт и пурпур — все это дело рук искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им: боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силой Своей, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова. Ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его, Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь: вот я выброшу жителей этой земли на этот раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении! Мучительно рана моя, но я говорю сам себе: подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатер мой и развесить ковры мои, ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно.
Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустыней, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не в гневе Твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего. Ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили. Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слово завета этого, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажите им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета этого, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайте с глаза моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которой я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи. И сказал мне Господь, провозгласи все эти слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слово завета этого и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до этого дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайте с глаза моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо свое, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете этом, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отказались слушаться слов моих, и пошли вслед чужих богов служа им. Дом Израилев и дом Иудин нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Поэтому так говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят. Но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства? И священные мяса не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющие маслиной, красующиеся приятными плодами, именовал тебя Господь, и ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его, и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось. Но Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое». Поэтому так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих «не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших». Поэтому так говорит Господь Саваоф, «вот я посещу их. Юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их». Глава 12.
Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец, на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: «Он не увидит, что с нами будет». Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был в безопасности, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, они вероломно поступают с тобой, и они кричат вслед тебе громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустой степью. Сделали его пустыней, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь: всех злых моих соседей, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю, вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Глава 13. Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господа и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господа в другой раз, и сказано: возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь его там в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Евфрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. Я пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господа: так говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славой, хвалой и украшением. Но они не послушались. Поэтому скажи им слово это: так говорит Господь, Бог Израилев. Всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе:
разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им, так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей этой земли, и царей, сидящих на престоле Давидовом, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит, воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете,

женщину. И если скажешь в сердце твоем: «За что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли эфиоп переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лицо твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! Ты и после этого не очистишься. Доколе же? Глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю засухи. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водой, они приходят к колодцам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы, и дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух, глаза их потускнели, потому что нет травы. Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но ты, Господи, твори с нами ради имени твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед тобою. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби, почему ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Почему ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и твое имя наречено над нами. Не оставляй нас. Так говорит Господь народу этому. За то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь: «Ты не молись о народе этом во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопли их. И если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровой язвой истреблю их». Тогда сказал я: «Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на этом месте». И сказал мне Господь: «Пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на этой земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их. И я изолью на них зло их. И скажи им слово это: дольются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я в поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода, даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Почему поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отринь нас ради имени Твоего, не унижай престол славы Твоей, вспомни, не разрушай завет свой с нами». Есть ли между суетными богами языческими производящий дождь? Или может ли небо само собой подавать ливень? Не ты ли это, Господи Боже наш? На тебя надеемся мы, ибо ты творишь все это.

Глава 15. И сказал мне Господь: хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу этому. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им: так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен, в плен. И пошлю на них 4 рода казней, говорит Господь: меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли из-за Манассии, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя, я устал миловать». Я развеиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Вдов их у меня более, нежели песку в море. Наведу на них, на мать юноши и опустошителя в полдень. Нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении родившая семерых и спускает дыхание свое. Еще днем закатилось солнце ее, она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу пред глазами врагов их, так говорит Господь. Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал: конец твой будет хорош. И я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить железо северное и медь? Имущество твое и сокровища твои отдам на расхищение без платы за все грехи твои во всех пределах твоих. И отправлю с врагами твоими в землю, которой ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем, будет пылать на вас. О Господи, ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителем моим. Не погуби меня по долготерпению твоему, ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился, под тяготеющей на мне рукой твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой? На это так сказал Господь: если ты обратишься, то я восстановлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеной. Они будут воевать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Глава 16. И было ко мне слово Господа: не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на этой земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут они ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Ибо так говорит Господь: не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и горевать с ними. Ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление.
и умрут великие и малые на земле этой, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб в печали в утешении об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить об отце их и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними есть и пить, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я прекращу на месте этом в глазах ваших и в дни ваши голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу этому все эти слова, они скажут тебе, за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом Богом нашим. Тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли вслед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закон мой не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли этой в землю, которой не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия. Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской». Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, куда изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал, ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И вдвойне воздам им прежде всего за неправду их и за грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Поэтому вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое — Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как и сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых деревьев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое, и все сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты из-за себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть вовеки. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не снесла, таков приобретающий богатство неправдой. Он оставит его на половине дней своих и глупцом останется при конце своем». Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся.
отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты — хвала моя. Вот они говорят мне, где слово Господа? Пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у Тебя и не желал бедственного дня, Ты это знаешь. Что вышло из уст моих, открыто пред лицом Твоим. Не будь страшен для меня, Ты — надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их двойным сокрушением. Так сказал мне Господь. Пойди и стань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и вся Иудея, и все жители Иерусалима, входящие этими воротами. Так говорит Господь. Берегите души свои, и не носите ношу в день субботний, и не вносите ее воротами иерусалимскими, и не выносите ношу из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но святите день субботний так, как я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить ношу воротами этого города в день субботний, и чтобы светить субботу, не занимаясь в этот день никакой работой, то воротами этого города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давидовом, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, иудеи и жители Иерусалима, и город этот будет обитаем вечно». И будут приходить из городов иудейских и из окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины, и с горы, с юга, и приносить всесожжение, и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господен. А если не послушаете меня в том, чтобы светить день Господний и не носить ношу, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возожгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет. Глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он делал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господа ко мне, «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, — говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать зло пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Поэтому так говорит Господь, спросите между народами, слышал ли кто подобное этому? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головой своей.
как восточным ветром развею их пред лицом врага. Спиной, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их». А они сказали: «Придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого и слово у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой. Итак, передай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом Твоим. Да будут они низвержены пред Тобою, поступи с ними во время гнева Твоего». Глава 19. Так сказал Господь: «Пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собой из старейших из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сынов Енномовых, которая у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе, и скажи: слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу бедствие на место это, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, за то, что они оставили меня, и чужим сделали место это, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место это кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сжигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место это не будет более называться Тофетом или долиной сынов Енномовых, но долиной убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте этом, и сражу их мечом пред лицом врагов их и рукой ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю город этот ужасом и посмеянием. Каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их. И будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобой, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ этот и город этот, как сокрушен сосуд горшечника, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Так поступлю с местом этим, говорит Господь, и с жителями его, и город этот сделаю подобным Тофету. И дома Иерусалима, и дома царей иудейских будут, как место Тофет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господнего и сказал всему народу: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на город этот и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих. Глава 20. Когда Пасхор, сын Эммера, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова эти, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Мисавив. Ибо так говорит Господь:
Вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их мечом, и предам все богатство этого города, и все имущество его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут и отправят их в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен ты и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господа обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но был в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг, заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мной в мире следят за мной, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мной Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют». Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренности сердца. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе вверил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. Проклят день, в который я родился». День, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел, да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом и чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы? Чтобы видеть труды и скорби, чтобы дни мои исчезали в бесславии? Глава 21. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхии, и Сафонию, сына Маасеи, священника, сказать ему, «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас». Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас? И сказал им Иеремия, так скажите Сидекии, так говорит Господь Бог Израилев. Вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города этого». И сам буду воевать против вас с рукой простертою и мышцей крепкою в гневе и в ярости и в великом негодовании, и поражу живущих в этом городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они. А после того, говорит Господь, Сидекию, царя Иудейского, слуг его и народ, и оставшихся в городе этом после моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу этому скажи так, говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы, а кто выйдет и сдастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города этого, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. И дому царя Иудейского скажи, слушайте слово Господа. Дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра
производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь. Против вас, которые говорят, кто выступит против нас и кто войдет в жилище наши. Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. Глава 22. Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово это, и скажи: выслушай слово Господа, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои, и народ твой, входящие этими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироту и вдову, и невинной крови не проливайте на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово это, то будут входить воротами дома этого цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов этих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом этот сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустыней и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через город этот и говорить друг другу, за что Господь так поступил с этим великим городом, и скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего Иосии, который вышел из этого места. Он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли этой. Горе тому, кто строит дом свой неправдой и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна и обшивает кедром и красит красной краской. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и поэтому ему хорошо было. Не это ли означает знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Поэтому так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском: не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра. Не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Вассане возвысь голос твой, и кричи, Саварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал: не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущие на Ливане, гнездящиеся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете».
а в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек Иехония есть создание презренное, отверженное, или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля, слушай слово Господа. Так говорит Господь. Запишите человека этого лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Глава 23. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Поэтому так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше. Поэтому вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной, из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его, потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте, их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие в годину посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мной, как Содом, и жители его, как Гоморра. Поэтому так говорит Господь Саваоф о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю». Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его? Кто внимал слову его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на голову нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков этих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я, Бог, только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь?
Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Поэтому вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга, вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу этому, говорит Господь. Если спросит у тебя народ этот или пророк или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь? А этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку, что говорил тебе Господь или что сказал Господь, а если вы еще будете говорить «бремя от Господа», то так говорит Господь, за то, что вы говорите слово это «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа. Зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город этот, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего, и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется. Глава 24. Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами, поставленные перед храмом Господним после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, смоквы хорошие, весьма хорошие, а худые весьма худы, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. И было ко мне слово Господа, так говорит Господь, Бог Израилев. Подобно этим смоквам хорошим я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из этого места в землю халдейскую. И обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю эту, и устрою их, а не разорю, и насажу их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о худых смоквах, которых есть нельзя по негодности их, так говорит Господь. Таким я сделаю Сидекию, царя Иудейского, и князей их, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле этой и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных в поругание, в притчу, в посмеяние и в проклятие во всех местах, куда я изгоню их. И пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их из земли, которую я дал им и отцам их. Глава 25. Слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. Это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского.
и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима, и сказал: «От 13-го года Иосии, сына Амона, царя иудейского, до этого дня, вот уже 23 года, было ко мне слово Господа, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов своих пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили: обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. И не ходите вслед иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Поэтому так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю эту, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет пустыней и ужасом, и народы эти будут служить царю Вавилонскому 70 лет». И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустыней. И свершу над той землей все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в этой книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие, я воздам им по их поступкам и по делам рук их. Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки моей чашу эту с вином ярости и напои из нее все народы, к которым я посылаю тебя. И они выпьют и будут шататься и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из руки Господней и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь, Иерусалим и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне, фараона, царя египетского, и слуг его, и князей его, и весь народ его, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уц, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Экрон, и остатки Азота, Эдома, и Моава, и сынов Амоновых, и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем, Дедана, и Фему, и Буза, и всех стригущих волосы на висках, и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне, всех царей Зимврии, и всех царей Элама, и всех царей Мидии, и всех царей севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них. И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и опьяните, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить. Ибо вот на город этот, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие. И вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными. Ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф. Поэтому прореки на них все слова эти и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей подаст глаз свой. Страшно возгремит население свое, как топчущие в точиле воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами, он будет судиться со всякой плотью, нечестивых он предаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф: вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли.
и будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорогой сосуд. И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил Господь пажить их. Истребляются мирные селения от ярости гнева Господнего. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделала с пустыней от ярости опустошителя и от пламенного гнева его. Глава 26. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. «Так говорит Господь, стань на дворе дома Господнего и скажи всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господен, все те слова, которые повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаете с меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом этим я сделаю то же, что с Силомом, и город этот предам на проклятие всем народам земли. Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил эти слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: «Ты должен умереть». «Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, дом этот будет как Силом, и город этот опустеет, останется без жителей?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господнему и сели у входа в новые ворота дома Господнего. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города этого, как вы слышали своими ушами. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: Господь послал меня пророчествовать против дома этого и против города этого все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайте с гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках. Делайте со мной, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город этот, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все эти слова в уши ваши». Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию: «Михей Марасфитин пророчествовал в дни Езекии царя Иудейского и сказал всему народу Иудейскому, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома этого лесистым холмом. Умертвили ли его за это Езекия, царь Иудейский и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них. А мы хотим сделать большое зло душам нашим». Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шимаии, из Кариаф и Арима, и пророчествовал против города этого и против земли этой точно такими же словами, как Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким и все вельможи его и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей.
Елнафана, сына Ахбора и других с ним, и вывели Урию из Египта и привели его к царю Иоакиму. И он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахикама, сына Сафана, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение. Глава 27. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было слово это к Иеремии от Господа. «Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ярмо и возложи их себе на шею». И пошли такие же царю Идумейскому, и царю Моавитскому, и царю сынов Аммоновых, и царю Тира, и царю Сидона через послов, пришедших в Иерусалим, к Сидекии, царю Иудейскому. И накажи им сказать государям их, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, так скажите государям вашим. Я сотворил землю человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертою мышцей моей, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли эти в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие и цари великие. И если какой народ и царство не захочет служить ему Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не склонит шею свою под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровой язвой, говорит Господь, доколе не истреблю их рукой его. И вы не слушаете своих пророков, и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому. Ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли. Народ же, который склонит шею свою под ярмо царя Вавилонского и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней. И Сидекии, царю Иудейскому, я говорил всеми этими словами и сказал, склоните шею свою под ярмо царя Вавилонского и служите ему и народу его, и будете живы. Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилонскому? И не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. Я не посылал их, говорит Господь, и они ложно пророчествуют именем моим, чтобы я изгнал вас и чтобы вы погибли, вы и пророки ваши, пророчествующие вам. И священникам, и всему народу этому я говорил – так говорит Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорят, вот скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господнего, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город этот до опустошения? А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют перед Богом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф о столбах и о Медном море, и о подножиях, и о прочих вещах, оставшихся в этом городе, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, не взял, когда Иехонию, царя Иоакима, царя Иудейского, и всех знатных иудеев и иерусалимлян вывел из Иерусалима в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, о сосудах, оставшихся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме. Они будут отнесены в Вавилон, и там останутся до того дня, когда я посещу их, говорит Господь, и выведу их, и возвращу их на место это. Глава 28. В тот же день, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского, в 4-й год, в 5-й месяц, Анания, сына Зура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа и сказал:
Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: сокрушу ярмо царя Вавилонского, через 2 года я возвращу на место это все сосуды дома Господнего, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из этого места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место это, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. И сказал Иеремия:

Тогда пророк Анания взял ярмо из шеи Иеремии, пророка, и сокрушил его. И сказал Анания пред глазами всего народа эти слова: «Так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с шеи всех народов». И пошел Иеремия своей дорогой. И было слово Господа к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо с шеи пророка Иеремии. «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, железное ярмо возложу на шею всех этих народов, чтобы они служили Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему». И сказал пророк Иеремия пророку Анании: «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ этот ложно. Поэтому так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце. Глава 29. И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон, после того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица Евнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Елиасу, сына Сафана, и Гемарию, сына Хелкии, которых Сидекия, царь Иудейский, посылал в Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон: стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим, я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это. Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите: Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне. Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе этом, о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф: вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которые нельзя есть по негодности их. И буду преследовать их мечом, голодом и моровой язвой, и предам их на озлобление всем царством земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их, за то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, так говорит Господь. А вы, все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господа, —

говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве сына Колии и о Седекии сыне Маасеи, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот я предам их в руки Навуходоносора царя вавилонского, и он умертвит их пред вашими глазами. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне, проклинать так: да соделает тебе Господь то же, что Седекии и Ахаву, которых царь вавилонский изжарил на огне за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. Ишимаии, нехиломитянину скажи, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священникам Сафонии, сыну Маасеи, и ко всем священникам, и писал: Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем за всяким человеком, неистовствующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии, анафафянину, пророчествовать у вас? Ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать: плен будет продолжительным, стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их. Когда Сафония, священник, прочитал это письмо вслух пророка Иеремии, тогда было слово Господа к Иеремии: «Пошли ко всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шимаии, нехиломитянине, за то, что Шимаия у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, за то, так говорит Господь, вот я накажу Шимаию, нехиломитянина, и племя его. Не будет от него человека, живущего среди народа этого, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу». Глава 30. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Так говорит Господь, Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на шее твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя. Ибо так, говорит Господь, рана твоя неисцелима, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачевства нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопишь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны,
и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь: вот изменю участь шатров Иакова, и селение его помилую. И город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его. И я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь? И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это. Глава 31. В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: «Вставайте и взойдем на Сион к Господу Богу нашему». Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главой народов, провозглашайте, славьте и говорите: спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними. Великий сонм возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод, дорогой ровной, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем — первенец мой. Слушайте слово Господа, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину, и елею, и к агнцам, и валам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе. И переменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их. И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь: голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. Есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего: ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей.
недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя, ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в эти города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, впредь, когда я изменю участь их, будут говорить на земле Иуды и в городах его это слово: «Да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая». И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомню более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если эти уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали. Так говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угловых, и землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гоав. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрон, до угла конских ворот к востоку будет святыней Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Глава 32. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии, царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь, так говорит Господь? Вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он возьмет его». И Сидекия, царь Иудейский, не избежит рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха. И сказал Иеремия: «Таково было ко мне слово Господа. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего,
идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господа во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господа. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 сребреников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах у Анамиила, сына дяди моего, и на глазах у свидетелей, подписавших эту купчую запись, на глазах у всех иудеев, сидевших на дворе стражи. И заповедал Варуху в присутствии их: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми эти записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу: о Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею, для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них, Боже великий и сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и сделал себе имя, как в сей день, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильною, и мышцею простертою при великом ужасе, и дал им землю эту, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают города, чтобы взять его. И город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что Ты говорил, то и исполняется, и вот Ты видишь это. А ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господа к Иеремии: вот я, Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Поэтому так говорит Господь: вот я отдаю город этот в руки халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие этот город, зажгут город огнем и сожгут его, и дома, на кровлях которых возносились курения Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыны Израилевы и сыны Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыны Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город этот с самого дня построения его до этого дня, чтобы я отверг его от лица моего за все зло сынов Израилевых и сынов Иудиных, которые они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они повернулись ко мне спиной, а не лицом, и когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления, и в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сынов Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду.
И однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите: он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место это, и дам им безопасную жизнь. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни к благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле этой твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь: как я навел на народ этот все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них. И будут покупать поля в земле этой, о которой вы говорите, это пустыня без людей и скота, она отдана в руки халдеям, будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо изменю участь их, говорит Господь. Глава 33. И было слово Господа к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города этого и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу в гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония которых я сокрыл лицо мое от города этого. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и изменю участь Иуды и участь Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалой и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей и без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем. Ибо я возвращу плененных этой земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах Нагорных, в городах Низменных, и в городах Южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукой считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время взращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь: не искоренится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева,
и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни, возносящим всесожжения и сжигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господа к Иеремии. Так говорит Господь: если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господа к Иеремии: не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и поэтому они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь: если завет мой о дне и ночи и уставы неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова. Ибо изменю участь их и помилую их. Глава 34. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь, Бог Израилев: иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский. Так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире. И как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сжигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя. Увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. Иеремия, пророк, все слова эти пересказал Сидекии, царю иудейскому, в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских эти только оставались как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и еврейку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея, брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того раздумавшие стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа: так говорит Господь, Бог Израилев: я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждой свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждую рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Поэтому так говорит Господь:
Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию, царя иудейского, и князей его отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем. И города Иудеи сделаю пустыней необитаемой. Глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа в дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними». И приведи их в дом Господен, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иоазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господен, в комнату сыновей Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатой Маасеи, сына Силума, стража у входа. И поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странники». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю эту, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». И было слово Господа к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехава, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехава, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня, поэтому, так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев:
Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов, сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехава, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Глава 36. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде, и обо всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дней Иосии до этого дня». Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия Варуха, сына Неерии, и записал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен и не могу идти в дом Господен. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народу в доме Господнем в день поста, также и вслух всем иудеям, пришедшим из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего». Ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ этот. Варух, сын Неерии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господа, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем в комнате Гемарии, сына Сафана, писца, на верхнем дворе, у входа в новые ворота дома Господнего, вслух всему народу. Михей, сын Гемарии, сына Сафана, слышал все слова Господа, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца. И вот там сидели все князья, Елисам, царский писец, и Делая, сын Симая, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья, и пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народу. Тогда все князья послали к Варуху Иегудия, сына Нафании, сына Селемии, сына Хуси, и сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народу, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все эти слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты записал все слова эти из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все эти слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царю все слова эти. Царь послал Иегудия принести свиток,
И он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его и Игуде, и вслух царю, и вслух всем князьям, стоявшим подле царя. Царь в то время в 9-м месяце сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезал их песцовым ножичком и бросал в огонь в жаровне, доколе не был уничтожен весь свиток в огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни слуги его, слышавшие все слова эти. Хотя Елнафан и Дилаия, и Гемария упрашивали царя не сжигать свиток, он не послушал их. И приказал царь Иеремиилу, сыну царя, и Сераии, сыну Азриила, и Селемии, сыну Авдиила, взять Варуха песца и Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии после того, как царь сжег свиток, и слова, которые Варух записал с уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сжег свиток этот, сказав, зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю эту, и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали». И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху, писцу, сыну Нирии. И он написал в нем с уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, в огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов. Глава 37. Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Сидекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь вавилонский, поставил царем в земле иудейской. Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через Иеремию пророка. Царь Сидекия послал Иегухала, сына Селемии, и Сафонию, сына Маасеи, священника, к Иеремии пророку сказать: «Помолись о нас Господу, Богу нашему». Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Между тем войско фараона выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господне к Иеремии пророку: «Так говорит Господь, Бог Израилев: так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне вопросить меня: вот войско фараона, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет, а халдеи снова придут и будут воевать против города этого, и возьмут его, и сожгут его огнем. Так говорит Господь: не обманывайте себя, говоря: непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы каждый из палатки своей и сожгли бы город этот огнем». В то время как войско халдейское отступило от Иерусалима из-за войска фараона, Иеремия вышел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову и получить наследство там среди народа своего.
Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Иерия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иеремия сказал: «Это ложь, я не хочу перебежать к халдеям». Но он не послушал его, и взял Иерия и Иеремию и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в дом Иоанафана писца, потому что сделали его темницей. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сидекия послал и взял его. И спрашивал его царь в доме своем тайно и сказал: «Нет ли слова от Господа?» Иеремия сказал: «Есть», и сказал: «Ты будешь предан в руки царя Вавилонского». И сказал Иеремия царю Сидекии: «Чем я согрешил пред тобой и пред слугами твоими, и пред народом этим, что вы посадили меня в темницу? И где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря: царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли этой? И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лицо твое. Не возвращай меня в дом Иоанафана писца, чтобы мне не умереть там». И дал повеление царь Сидекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи, и давали ему по куску хлеба на день с улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. Глава 38. И услышали Сафатия, сын Матфана, и Гадолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря: «Так говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь: непременно предан будет город этот в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его». Тогда князья сказали царю: «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу этому, а бедствие». И сказал царь Сидекия: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. И услышал Авдемелех, эфиоп, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму. А царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю: «Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремией, пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе». Царь дал приказание Авдемелеху эфиопу, сказав: «Возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Иеремию, пророка, из ямы, пока он не умер». Авдемелех взял людей с собой и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев, и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдемелех эфиоп Иеремии: «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки». И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках, и вытащили его из ямы. И оставался Иеремия во дворе стражи.
Тогда царь Сидекия послал и призвал Иеремию, пророка, к себе при третьем входе в дом Господень, и сказал царь Иеремии: «Я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего». И сказал Иеремия Сидекии: «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня». И клялся царь Сидекия Иеремии тайно, говоря: «Жив Господь, который сотворил нам душу эту, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей». Тогда Иеремия сказал Сидекии: «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Если ты войдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не убежишь от рук их». И сказал царь Сидекия Иеремии: «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мной». И сказал Иеремия: «Не предадут. Послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь: вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они: тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь рук их. Но будешь взят рукой царя Вавилонского и сделаешь то, что город этот будет сожжен огнем. Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. И если услышат князья, что я разговаривал с тобой, и придут к тебе и скажут тебе: скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им: я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращал меня в дом Иоанафана, чтобы не умереть там». И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им соответственно всем слова, какие царь велел сказать, и они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим. И Иерусалим был взят. Глава 39. В 9-й год Сидекии царя Иудейского, в 10-й месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и обложили его. А в 11-й год Сидекии, в 4-й месяц, в 9-й день месяца, город был взят. И вошли в него все князья царя Вавилонского, и расположились в средних воротах: Нергал-Шарецер, Самгар-Нево, Сарсихим, начальник евнухов, Нергал-Шарецер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского. Когда Сидекия, царь Иудейский, и все военные люди увидели их, побежали, и ночью вышли из города через царский сад в ворота между двумя стенами и пошли по дороге равнины. Но войско халдейское погналось за ними и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских. И взяли его и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Ямав, где он произвел суд над ним. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле пред его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон.
Дом царя и дома народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, остававшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ, Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. А о Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: «Возьми его и имей его во внимании,

Бог Израилев. Вот я исполню слова мои о городе этом во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день пред глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь. Глава сороковая. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями, среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место это». И навел его Господь и сделал то, что сказал, потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, зато и постигло вас это. Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мной в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мной в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобой, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди. Когда он еще не отошел, сказал Навузардан: «Пойди к Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафана, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами иудейскими, и оставайся с ним среди народа, или иди, куда нравится тебе идти». И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок, и отпустил его. И пришел Иеремия к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране. Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их услышали, что царь Вавилонский поставил Гадолию, сына Ахикама, начальником над страной и поручил ему мужчин и женщин и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон, тогда пришли к Гадолии в Массифу и Исмаил, сын Нафании, и Иоанан, и Иоанафан, сыновья Корея, и Сераия, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Иезония, сын Махафы, они и дружина их. Гадолия, сын Ахикама, сына Сафана, клялся им и людям их, говоря: «Не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо. А я останусь в Массифе, чтобы стоять пред лицом халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собирайте вино и летние плоды и масло, и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли». Также все иудеи, которые находились в земле Моавитской и между сыновьями Амона и в Идумее и во всех странах, услышали, что царь Вавилонский оставил часть иудеев и поставил над ними Гадолию, сына Ахикама, сына Сафана. И возвратились все эти иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю иудейскую к Гадолии в Массифу, и собрали вина и летних плодов очень много. Между тем Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Гадолии в Массифу и сказали ему: «Знаешь ли ты, что Ваалис, царь сынов Аммоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя?» Но Гадолия, сын Ахикама, не поверил им. Тогда Иоанан, сын Корея, сказал Гадолии тайно в Массифе: «Позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не узнает. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды?» Но Гадолия, сын Ахикама, сказал Иоанану, сыну Корея: «Не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле». Глава 41. И было в седьмой месяц. Исмаил, сын Нафании, сына Елисама из племени царского, и вельможа,

мужа царя и 10 человек с ним пришли к Годолии сыну Ахикама в Массифу, и там они ели вместе хлеб в Массифе. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Годолию сына Ахикама, сына Сафана, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страной. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Годолией в Массифе, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиении Годолии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Силома и Самарии 80 человек с обритыми бородами и в разодранных одеждах, и изранив себя с дарами и ливаном в руках, для принесения их в дом Господен. Исмаил, сын Нафании, вышел из Массифа навстречу им, идя и плача, и, встретившись с ними, сказал им: «Идите к Годолии, сыну Ахикама». И как только они вошли в середину города, Исмаил, сын Нафании, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди. Но нашлись между ними 10 человек, которые сказали Исмаилу: «Не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницей и ячменем, и маслом, и медом». И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Годолии, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь Ваасы, царя Израильского. Его наполнил Исмаил, сын Нафании, убитыми. И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в Массифе, дочерей царя, и весь остававшийся в Массифе народ, который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Годолии, сыну Ахикама, и захватил их Исмаил, сын Нафании, и отправился к сынам Амоновым. Но когда Иоанан, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Нафании, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод в Гаваоне. И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоанана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался, и весь народ, который Исмаил увел в плен из Массифы, отвернулся от него и пошел к Иоанану, сыну Корея. А Исмаил, сын Нафании, убежал от Иоанана с 8 человеками и ушел к сынам Амоновым. Тогда Иоанан, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники взяли из Массифа весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, после того, как тот убил Годолию, сына Ахикама, мужчин, военных людей, и жен, и детей, и евнухов, которых он вывел из Гаваона. И пошли, и остановились в селении Химам, близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет от халдеев, ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Нафании, убил Годолию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страной. Глава 42. И приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Корея, и Иезания, сын Гошаии, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии, пророку: «Да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему, обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь, Бог твой, указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». И сказал им Иеремия, пророк: «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но гласа Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего».
По прошествии 10 дней было слово Господа к Иеремии. Он позвал к себе Иоанана, сына Карея, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ от малого и до большого, и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, к которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним моления ваши. Если останетесь на земле этой, то я устрою вас и не разорю, насажу вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, которое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И проявлю к вам милость, и он умилостивится перед вами и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете: не хотим жить в этой земле, и не послушаете с гласа Господа Бога вашего, говоря: нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного гласа не услышим, и голодать не будем, и там будем жить, то выслушайте ныне слово Господне, вы остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом и поруганием и поношением, и не увидите более места этого. К вам, остаток Иуды, изрек Господь: не ходите в Египет. Твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав: помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там. Глава 43. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Осаии, и Иоанан, сын Карея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: неправду ты говоришь. Не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там. А Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон. И не послушал Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Годолией, сыном Ахикама, сына Сафана, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нирии. И пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господнего, и дошли до Тафниса. И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе: возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе пред глазами иудеев. И скажи им:
Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет, и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет оные, а их пленит и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бефсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем. Глава 44. Слово, которое было к Иеремии обо всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе и в Нофе и в земле Пафрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вы видели все бедствие, которое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустыней, как видите ныне. И ныне, так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых, детей и младенцев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня изделием рук своих, кождением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли? Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, которое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима? Не смирились они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи, и возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской. Мечом и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением». Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровой язвой. И никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всей душой желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда». И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, «Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богини неба, и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели.
А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияния, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияния, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияния? Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам, и всему народу, который так отвечал ему: «Не это ли каждение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны, вспомнил Господь? И не оно ли пришло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, которые вы делали. Поэтому и сделалась земля ваша пустыней и ужасом, и проклятием без жителей, как видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили пред Господом и не слушали гласа Господа, и не поступали по закону Его и по установлениям Его и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне». И сказал Иеремия всему народу и всем женам: «Слушайте слово Господа, все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали. Вы говорите: станем выполнять обеты наши, которые мы дали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние. Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато вы слушайте слово Господа, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего: жив Господь Бог. Вот я буду наблюдать за вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую, и узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется, мое или их. И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на этом месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так говорит Господь: вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя вавилонского, врага его и искавшего души его. Глава 45. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нерии, когда он написал слова эти с уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Осии, царя Иудейского. Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух. Ты говоришь: горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так говорит Господь: вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого? Не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. Глава 46. Слово Господне, которое было к Иеремии, пророку, о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Евфрате в Кархимисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. Готовьте щиты и копья и вступайте в сражение. Седлайте коней и садитесь всадники и становитесь в шлемах.
точите копья, облекайтесь в броню. Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад? И сильные их поражены и бегут, не оглядываясь. Отовсюду ужас, говорит Господь. Не убежит быстроногий и не спасется сильный. На севере у реки Евфрат они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит: «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней и мчите с колесницы, и выступайте сильные эфиопы и ливийцы, вооруженные щитом, и лидийцы, держащие луки и натягивающие их. Ибо день этот у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отомстить врагам его. И меч будет пожирать и насытиться, и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрат. Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевание, нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали. Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. «Возвестите в Египте, и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: «Вставай и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча». А там кричат: «Фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время». «Живу я», — говорит царь, которого имя Господь Саваоф, — «как фавор среди гор и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Ноф будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет. И наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный, они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Амона, который в Но и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона, и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни», — говорит Господь. «Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и семя твое из земли плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь, — ибо я с тобой. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в меру. Ненаказанным же не оставлю тебя». Глава 47. Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу. Так говорит Господь:
Вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком и потопят землю и всё, что наполняет её, город и живущих в нём. Тогда возопят люди и зарыдают все обитатели страны. От шумного топота коней, сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колёс его отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. Из-за того дня, который придёт истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников. Ибо Господь разорит филистимлян, остаток острова Кавтор. Оплешивело Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их. Доколе будешь сечь, о меч Господен, доколе ты не успокоишься? Возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, если Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? Туда он направил его. Глава 48. О Мааве, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, горе Нево, он опустошен, Кариафаим посрамлен и взят, Мизгав посрамлен и сокрушен. Нет более славы Моава, в Ессивоне замышляют против него зло, пойдем истребим его из числа народов. И ты, Мадмена, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от Оронаима, опустошение и разрушение великое, сокрушен Моав, вопль подняли дети его. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Оронаима неприятель слышит вопль о разорении. Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамас пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями. И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Моаву, чтобы он мог улететь, города его будут пустыней, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господнее делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его и запах его не изменялся. Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его. И постыжен будет Моав ради Хамса, как дом Израилев постыжен был ради Вифиля надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны? Опустошен Моав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Близка погибель Моава, и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его и все знающие имя его, скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия и сиди в жажде, дочь обитательница Дивона, ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Ароэра, спрашивай бегущего и спасающегося, что случилось. Посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Моав. И суд пришел на равнины, на Холон, и на Иаацу, и на Мофав, и на Дивон, и на Нево, и на Бет-Дифлефаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, и на Кириов, и на Восор, и на все города земли Моавитской, дальние и ближние. Отсечен рог Моава, а мышца его сокрушена, говорит Господь. Напоите его пьяным, ибо он вознесся против Господа, и пусть Моав валяется в блевотине своей и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру.
Слышали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии и его надменности, о кичливости его и превозношении сердца его. Знаю я дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно, пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве, будут воздыхать о мужах Кирхареса, буду плакать о тебе, виноградник Сивамский, плачем Иозера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера Иозера, опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями, крик брани будет, а не крик радости. От вопля Есивона до Илиалы и до Иоацы они поднимут голос свой, от Сигора до Ронаима, до третьей Эглы, и боеводы немримо иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Моаве, как свирель. О жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова гола, и у каждого борода умалена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моав, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить, рыдая, как Моав покрылся стыдом, обратив тыл. И будет Моав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так говорит Господь: вот как орел налетит он и распрострет крылья свои над Моавом. Города будут взяты и крепости завоеваны, и сердце храбрых моавитян будет в тот день, как сердце женщины, мучимой родами. И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Ужас и яма и петля для тебя, житель Моава, — сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо я наведу на него, на Моав, годину посещения их, — говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие, обессилев. Но огонь вышел из Есивона, и пламя из среды Сигона, и пожрет бог Моава и теми сыновей мятежных. Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамуса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд над Моавом. Глава 49. О сынах Амоновых так говорит Господь: разве нет сыновей у Израиля, разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Поэтому вот наступают дни, говорит Господь, когда в Раве сынов Амоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай. Кричите, дочери Равы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая: кто придет ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сынов Амоновых, говорит Господь. Об Эдоме так говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фемане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то, верно, оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно.
А я до нога беру Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так говорит Господь: вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустыней и проклятием будет Восор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну. Ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда не зрину тебя, говорит Господь. И будет Эдом ужасом, всякие проходящие мимо изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над ней. Ибо кто подобен мне, и кто потребует ответа от меня, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, которое он постановил об Эдоме, и намерение его, которое он имеет о жителях Фемана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их. От шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их слышен будет у Черного моря. Вот как орел поднимется он, и полетит, и распустит крылья свои над Восором. И сердце храбрых идумеев будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске. Посрамлены Эмав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они впали в уныние. Волнуются в море забот, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство, страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах. Почему не уцелел город славы, город радости моей? И так падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска, и он истребит чертоги Винодада. О Кедаре и о царствах ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь: «Вставайте, выступайте против Кедара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им ужас отовсюду. Бегите, уходите скорее, скройтесь в пропасти, жители Ассора, говорит Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, принял решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь, ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение. И рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь. И будет Ассор жилищем шакалов, вечной пустыней. Человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Элама в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я сокрушу лук Элама, главную силу их, и наведу на Элам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные эламиты. И поражу эламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их.
и поставлю престол мой в Иламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Илама, говорит Господь. Глава 50. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка: «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота все сдвинутся и уйдут. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыны Израилевы, они и сыны Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется. Народ мой был, как погибшие овцы, пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом, надеждой отцов их. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы впереди стада овец. Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположаться против него, и он будет взят, стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром. И халдея сделается добычею их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телицы на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стаде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов: пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Всякие проходящие через Вавилон изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою, пали твердыни его, рушились стены его, ибо это возмездие Господа. Отомстите ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо, львы разогнали его. Прежде объедал его царь ассирийский, а этот последний Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их. Ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли, как Вавилон сделался ужасом между народами. Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской.
идите на неё со всех краёв, растворяйте житницы её, топчите её как снопы, совсем истребите её, чтобы ничего от неё не осталось. Убивайте всех волов её, пусть идёт на заклание, горе им, ибо пришёл день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его. Созовите против Вавилона стрельцов. Все напрягающие лук расположите станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его. Как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего. И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его. И зажгу огонь в городах его, и пожрет он все вокруг него. Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыны Израиля, как и сыны Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен, Господь Саваоф, имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют. Меч и на воинов его, и они оробеют. Меч на коней его, и на колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины. Меч на сокровища его, и они будут расхищены. Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и будет обитаемо вовеки и населяемо в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и сын человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны. Голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобой, дочь Вавилона. Услышал царь вавилонский весть о них, и руки у него опустились, скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище, но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран, тому верю его. Ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, которое он постановил о Вавилоне, и намерение его, которое он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут их. Истинно, он опустошит жилища их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен среди народов. Глава 51. Так говорит Господь: вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошать землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и на величающегося броней своей, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее, ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, он воздает ему воздаяние.
Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшей всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзам для раны его, может быть, он исцелится. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою, истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силой своею и утвердил вселенную мудростью своей, и разумом своим распростер небеса. По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и выводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их, доля Иакова, ибо Бог есть его творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство, тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу ее, тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого, тобою поражал и юношу, и девицу, и тобою поражал пастуха и стада его, тобою поражал и земледельца, и рабочий скот его, тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, которое они делали на Сионе в глазах наших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горой обгорелой. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубой среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, минийские и аскеназские. Поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы царей Мидии, области начальников ее, и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю вавилонскую пустыней без жителей». Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю вавилонскому, что город его взят со всех концов, и броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем. Еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский. Сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим.
Поэтому так говорит Господь: вот я вступлюсь в дело твое и отомщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудой развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарычат все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы

тяжкие падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. Поэтому вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него». И восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше». Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли в святилище дома Господнего. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской, ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны его, как большие воды, раздастся шумный голос их. Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь, Бог воздаяний, воздаст воздаяние. И напою до пьяна князей его, и мудрецов его, области начальников его, и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудятся, говорит царь, Господь Саваоф, имя его». Так говорит Господь Саваоф. Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сирае, сыну Нирии, сыну Маасеи, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекией, царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сирая был главным постельничим. Иеремия записал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все эти речи, написанные о Вавилоне. И сказал Иеремия Сирае: «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все эти речи и скажи: Господи, ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата. И скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». Доселе речи Иеремии. Глава 52. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа, все то, что делал Иоаким. Поэтому гнев Господа был над Иерусалимом и Иудой до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в девятый год его царствования, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В четвертом месяце

9-й день месяца голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные и вышли из города ночью воротами, находившимися между двумя стенами подле царского сада, и пошли дорогой степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Ямав, где он произвел над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекии выколол глаза и велел сковать его медными оковами. И отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В 5-й месяц, в 10-й день месяца, это был 12-й год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший пред царем Вавилонским в Иерусалим, и сжег дом Господен, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем, и все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе и переметнувшихся к царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только некоторых из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли, и блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое, золотое, что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также 2 столба, 1 море и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем, меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы эти были, каждый столб в 18 локтей высоты, и шнурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 400 перста. И венец на нем медный, а высота венца 5 локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблок было по всем сторонам 96, и всех яблок вокруг сетки 100. Начальник телохранителей взял также Сераию первосвященника и Цифанию второго священника и 3 сторожей порога, и из города взял 1 евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле в земле Ямав, и выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навуходоносор. В 7-й год 3023 иудея. В 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. В 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600 душ. В 37-й год после переселения Иоакима, царя иудейского, в 12-й месяц, в 25-й день месяца, Эвиль-Мирадах, царь вавилонский, в 1-й год царствования своего возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома. И беседовал с ним дружелюбно,
и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. И переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, до дня смерти его, во все дни жизни его. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга «Плач Иеремии». Глава первая. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова, великий между народами, князь над областями, сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник. Все ворота его опустели. Священники его вздыхают. Девушки его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе. Неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. И отошло от дочери Сиона все ее великолепие, князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные. Они пошли впереди погонщика. Вспомнил Иерусалим в дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, которые были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему. Неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, которая постигла меня,
которую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими. Раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его. Они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, воззвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих, как в точиле истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его. Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Воззри, Господи, ибо мне тесно. Волнуется во мне внутренность. Сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился Тебе. Извне обещадил меня меч, а дома, как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты соделал это. О, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобою, и они стали бы подобными мне. Да предстанет пред лицо твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как ты поступил со мной, за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает. Глава вторая. Как помрачил Господь во гневе своем дочь Сиона. С небес поверг на землю красу Израиля и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление дочери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, как нечестивых. В пылу гнева сломал все рога Израилевы, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель, направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию дочери Сиона излил ярость свою, как огонь.
Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у дочери Иудиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как у сада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его в доме Господнем. Они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену дочери Сиона, протянул верь, не отклонил руки своей от разорения, истребил внешние укрепления, и стены разрушены. Ворота ее вдались в землю. Он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников. Не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы дочери Сиона, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим они говорят: где хлеб и вино, умирая подобно раненым на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих. Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, дочь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дочь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головой своей о дочери Иерусалима, говоря: это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: поглотили мы его. Только этого дня и ждали мы, дождались, увидели. Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобой, вознес рог неприятелей твоих. Сердце их вопиет к Господу, стена дочери Сиона. Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих.
вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Воззри, Господи, и посмотри, кому Ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, вскормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам. Девы мои и юноши мои пали от меча. Ты убивал их в день гнева твоего, закалывал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господнего никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Глава третья. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготой, посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопил, задерживал молитву мою. Камнями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте. Извратил пути мои и растерзал меня, превратил меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневною песнею их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не из уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас. Умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Сором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод изливают око мое о гибели дочери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех дочерей моего города. Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей. Я сказал, погиб я. Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой. Не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил, не бойся. Ты защищал, Господи, дело души моей, искупил жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня. Речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их. Пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них.
преследуй их, Господи, гневом и истреби их из поднебесной. Глава 4. Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняной посудой, изделием рук горшечника. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей. А дочь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия дочери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лицо их. Не узнают их на улицах. Кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом, счастливее умерщвляемых голодом, потому что эти истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердечных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дочери народа моего. Свершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь! Нечистый!» — кричали им. «Сторонитесь! Сторонитесь! Не прикасайтесь!» И они уходили в смущении. А среди народов говорили: «Их более не будет. Лицо Господа рассеет их. Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас, а они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду нам в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Господен, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили: «Под тенью его будем жить среди народов».
радуйся и веселись, дочь Эдома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша. Напьешься до пьяна и обнажишься. Дочь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. Он не будет более изгонять тебя. Но твое беззаконие, дочь Эдома, он посетит и обнаружит грехи твои. Глава 5. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим. Дома наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца. Матери наши, как вдовы. Воду свою пьем за серебро. Дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею. Мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирийцам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили. Их уже нет. А мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью для жизни, от меча, в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев неуважены. Юношей берут к жерновам, и дети падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего. Хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей. Горе нам, что мы согрешили. Оттого-то изнывает сердце наше. Оттого померкли глаза наши. Оттого, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки. Престол твой в род и род. Почему совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели ты совсем отверг нас? Прогневался на нас безмерно. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Иезекииля. Глава 1. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховар. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господа к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле халдейской, при реке Ховар, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его,
как бы свет пламени из середины огня. И в середине его видны были четыре живых существа. И таков был вид их. Облик их был как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. А ноги их — ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и крылья их легкие. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно с другим. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно с другим, а два покрывали тела их. И шли они каждое по ту сторону, которая перед лицом его. Куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих живых существ был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между живыми существами, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И живые существа быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на живые существа, и вот на земле подле этих живых существ по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не оборачивались, а ободье их высоки и страшны были они. Ободье их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли живые существа, шли и колеса подле них. А когда живые существа поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух живых существ был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух живых существ был в колесах. Над головами живых существ было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их, прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их,
когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Глава вторая. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и услышал глас говорящего. И он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мной, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе. Глава третья. И сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобой, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток и сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами.
ибо не к народу с речью невнятной и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, слов которых ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они — мятежный дом. И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог. Будут они слушать или не будут?» И поднял меня дух. И я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места своего!» И также шум крыльев живых существ, соприкасающихся одно с другим, и стук колес подле них, и звук сильного грома, и дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении с встревоженным духом, и рука Господняя была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Ховар, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобой». И встал я и вышел в поле. И вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Ховар.
и пал я на лицо свое. И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и Он...

так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они — мятежный дом. Глава четвертая. И ты, Сын Человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собой, и начертай на нем город Иерусалим, и устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, и поставь ее, как железную стену, между тобой и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева по числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней, 390 дней, ты будешь нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которой будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерой по 6 частей гина пей. От времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их на человеческом кале на глазах у них. И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым я изгоню их. Тогда сказал я: о Господи Боже! Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел с юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне: вот я позволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне: Сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб по весу и в печали, и воду будут пить мерой и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. Глава пятая. А ты, Сын Человеческий,

возьми себе острый нож, бритву брадобреев возьми себе, и води их по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы, но и из этого еще возьми и брось в огонь и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь: это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил с постановлениями моими нечестивее язычников и с уставами моими хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают. Поэтому так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас, поэтому так говорит Господь Бог: вот и я против тебя. Я сам и произведу среди тебя суд пред глазами язычников. И сделаю с тобой то, чего я никогда не делал и подобного чему впредь не буду делать, за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобой суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, я умолю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя. Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И свершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда свершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустыней и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого проходящего, и будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд в гневе и ярости, и в яростных казнях я, Господь, изрек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обещадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя, я, Господь, изрек это. Глава 6. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога.
Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам. Вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, которое они делали во всех мерзостях своих. И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог. Всплесни руками твоими, и топни ногой твоей, и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча. А оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустыней и степью, от пустыни Дивлав, во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь. Глава 7. И было ко мне слово Господа: и ты, сын человеческий, скажи: так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе. И пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог: беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро и залью на тебя ярость мою, и совершу над тобой гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я
Господь — каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть. Жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия. Ничего не останется от них и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Трубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет. И у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их бессильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов. Зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое. И придут туда грабители и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира и не найдут. Беда пойдет за бедой и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их. И узнают, что я Господь. Глава 8. И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот,
обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». Я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны, у ворот жертвенника, тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор. И я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь, и сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, которые они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых вокруг живых существ, и всякие идолы дома Израилева, написанные на стенах вокруг. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафана, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной комнате своей? Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю эту». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу в ворота дома Господнего, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись и увидишь еще большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господнего. И вот у дверей храма Господнего, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господнему, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое, и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Глава 9. И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: «Пусть приблизятся каратели города,
каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди них, сделай знак». А тем сказал вслух мой: «Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: «Оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: «О Господи Боже! Неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля эта полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю эту, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову». И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне». Глава 10. И видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень-сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих углей между херувимами и брось на город». И он вошел на моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда Он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял, и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны,
как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли в четыре свои стороны. Во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли. Во время шествия своего не оборачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. К колесам этим, как я слышал, сказано было «Галгал». И у каждого из живых существ четыре лица. Первое лицо — лицо Херувима, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное и четвертое лицо — орлиное. Херувимы поднялись. Это были те живые существа, которых видел я при реке Хавар. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух живых существ. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них и стали у входа в восточные ворота дома Господнего, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же живые существа, которых видел я под Богом Израилевым при реке Хавар. Я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавар, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. Глава 11. И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господнего, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек. И между ними я видел и Азанию, сына Азура, и Фалтию, сына Ванея, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: еще не близко, будем строить дома, он — котел, а мы — мясо. Поэтому изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И снизошел на меня Дух Господен и сказал мне: «Скажи, так говорит Господь, что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в этом городе, и улицы его наполнили трупами. Поэтому, так говорит Господь Бог, убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд. От меча падете. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили и уставов моих не выполняли,
а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванея, умер. И пал я на лицо, и возопил громким голосом, и сказал: «О Господи Боже! Неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, пусть тех обращу на их голову, говорит Господь Бог». Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господня из среды города и остановилась над горой, которая к востоку от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения и среди дня переселяйся пред глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении днем пред глазами их, и сам выйди вечером пред глазами их, как выходят для переселения. Пред глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Пред глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как велено было мне. Вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господа поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им: так говорит Господь Бог: это предвещение для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас. Что делаю я,
что будет с ними в переселение, в плен пойдут они. И начальствующий, который среди них в потьмах, поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое так, что не увидит глазами земли этой. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенета мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поспешников его, и все войско его развею по всем ветрам, и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали народам, которым пойдут, о всех своих мерзостях. И узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожью и печалью. И скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой. Они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля их будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустой, и узнаете, что я Господь». И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой: много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет? Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им: близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено. В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, вот дом Израилев, говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог». Глава 13. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеной дом Израилев, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: Господь сказал, а я не говорил? Поэтому так говорит Господь Бог:
так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажут ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали? Поэтому так говорит Господь Бог: я пущу бурный ветер в гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с ней погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены и нет обмазывавших ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Бог. Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки о них пророчество. И скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Поэтому так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычей, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. Глава 14. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господа: сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Поэтому говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они из-за своих идолов
сделались чужими для меня. Поэтому скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля. И понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет и вина пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мной, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, если бы нашлись в ней эти три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимую, то эти три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы. Земля же сделалась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то эти три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог: если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. Вот они выйдут к вам, и вы увидите путь их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите путь их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог. Глава 15. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревьями в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя бы на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь?
вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие. Тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Поэтому так говорит Господь Бог. Как дерево виноградной лозы между деревьями лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. И обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое. И сделаю эту землю пустыней за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог. Глава 16. И было ко мне слово Господа, Сын человеческий. Выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог дочери Иерусалима. Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской. Отец твой Амарей и мать твоя Хиттиянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пуповину твою не отрезали, и водой ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание, в крови твоей, и сказал тебе, в крови твоей живи. Так я сказал тебе, в крови твоей живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла верха красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, и простер я, воскрили я рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои браслеты и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на нос твой и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была очень-очень красива, и достигла царственного величия. И пронеслась среди народов слава твоя из-за красоты твоей, потому что она была совершенно в великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славой твоей, стала блудить, и расточала блудодейство твое на всякого мимо проходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд своих и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как уже никогда не случится и не будет». И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой, и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми я питал тебя, ты ставила перед ними в приятное благоухание. И это было, говорит Господь Бог. И брала сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им. Мало ли тебе было блудодействовать?
но ты и сыновей моих закалывала и отдавала им, проводя их через огонь, и при всех твоих мерзостях и блудодеяниях

простёр на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, если ты все это делала как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобой гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противоположность другим. Поэтому выслушай, блудница, слово Господа. Так говорит Господь Бог: за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им. Зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодеец и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности. Предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя ногой и непокрытой. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими. Сожгут дома твои огнем, и совершат над тобою суд пред глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня, вот и я путь твой обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих, мать ваша хиттиянка и отец ваш Аммарей. Старшая же сестра твоя Самария, с дочерями своими живущая влево от тебя, а младшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее. Но ты и не их путями ходила, и не по их мерзостям поступала, этого было мало. Ты поступала развратнее их на всех путях твоих. Живу я, говорит Господь Бог. Содома, сестра твоя, не делала того ни сама, ни дочери ее, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и, увидев это, я отверг их». И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и из-за твоих мерзостей, которые делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих. По грехам твоим, которыми ты опозорила себя более их, они правее тебя». Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих. Но я возвращу плечи.

0: пленных, плен Содома и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плена твоего, дабы ты несла посрамление свое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои Содома и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих в дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так, говорит Господь, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочери, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы впредь нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, — говорит Господь Бог. Глава 17. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, предложи загадку и расскажи притчу дому Израилеву. Скажи, так говорит Господь Бог: большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло, и сделалось виноградной лозой, широкой, низкой ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под ней уже. И стала виноградной лозой, и дала отрасли и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозой великолепной. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее так, что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большой силой, и не со многими людьми искоренят ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Иссохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господа: скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода и заключил с ним союз и обязал его клятвой и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? он нарушил союз и уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог, вместо пребывания царя, который поставил его царем и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великой силой и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибели многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Поэтому так говорит Господь Бог: «Живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенеты мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам. И узнаете, что я Господь сказал это». Так говорит Господь Бог: «И возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все деревья полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю». Глава 18. «И было ко мне слово Господа: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал вовсе, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагого покрывает одеждой, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то этот не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». А отец его так же, как он, жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите: почему же сын не несет вины отца своего? потому что Сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их, Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины Отца, и Отец не понесет вины Сына. Правда праведного при Нем и остается, и беззаконие беззаконного при Нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев. Мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Поэтому я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Глава 19. А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя? Расположилась среди львов, между молодыми львами растила львят своих, и вскормила одного из львят своих, он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей. И услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, пождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львят своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить среди львов и научился ловить добычу, ел людей, и осквернял вдов их, и города их опустошал. И опустела земля, и все селения ее от рыка его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою, он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепь и отвели его к царю Вавилонскому. Отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовитая и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотой своей со множеством ветвей своих. Но в гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь. И останется для плача. Глава 20. В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им: так говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь Бог ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: изолью на них гнев мой и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них». Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали, и я сказал: изолью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их. И светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои. Я сказал: изолью на них гнев мой и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, пред глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их». И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Поэтому говори дому Израилеву: сын человеческий, и скажи им: так говорит Господь Бог. Вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, А они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали закалывать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои и возливали там возлияния свои. И я говорил им, что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертую и излиянием ярости. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими. Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас пред глазами народов. И узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собой за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое на юг и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля. И скажи южному лесу: слушай слово Господа, так говорит Господь Бог. Вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий огонь, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я Господь зажег его, и он не погаснет. И сказал я: о Господи Боже! Они говорят обо мне, не говорит ли он притчи? Глава 21. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог: вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. а для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай пред глазами их. И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше закалывать, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, сын человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, поэтому ударяй себя по бедрам, ибо он уже испытан. И что, если он презирает и жезл? Этот не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, сын человеческий, пророчествуй и ударяй рукой об руку. И удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их. Чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания. Соберись и иди направо или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать, и утолю гнев мой. Я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господа: и ты, сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Равву сынов Амоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым, но так как они клялись клятвой, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. Поэтому так говорит Господь Бог: так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец, так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, низложу, низложу. И его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Аммоновых и о поношении их. И скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестию их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его? На месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя. И изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню. Кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе. Ибо я, Господь, сказал это. Глава 22. И было ко мне слово Господа: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его. И скажи: так говорит Господь Бог: о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, которых ты наделал, ты осквернил себя и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенное, среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, которое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным в глазах народов, и узнаешь, что я, Господь. И было ко мне слово Господа: сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгарью. Все они олово, медь и железо и свинец в горниле сделались, как изгарь серебра. Поэтому так говорит Господь Бог: так как все вы сделались изгарью, зато вот я соберу вас в Иерусалим, как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я в гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него. И узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий и терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают на различие между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говорят: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, путь их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Глава 23. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в молодости своей. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им — Большой Огола, а сестре ее — Оголива. И были они моими, и рожали сыновей и дочерей, и именовались Огола Самарией, а Оголива — Иерусалимом. И стала Огола блудить от меня и пристрастилась к своим любовникам, к ассирийцам, соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам, ездящим на конях. И расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассур, и оскверняла себя всеми идолами тех, к кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с ней спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, к которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором среди женщин, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Оголива, видела это и еще развращеннее была в любви своей, и блудодейство ее превзошло блудодейство сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассура, к области начальникам и градоправителям, соседям ее пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у них обеих одна дорога. но это умножило блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе, и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои за девственных грудей твоих. Поэтому оголива, так говорит Господь Бог. Вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев из Пехода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои. И положу конец распутству твоему и блудодейству твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог: вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя. И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя ногой и непокрытой. И открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобой за блудодейство твое с народами, идолами которых ты осквернила себя. Ты ходила дорогой сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее, так говорит Господь Бог. Ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее». Опьянение и горести будешь исполнена, чаша ужаса и опустошения — чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Поэтому так говорит Господь Бог: так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: сын человеческий, хочешь ли судить оголу и оголиву? Выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне через огонь, проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои, потому что, когда они закалывали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме этого, посылали за людьми, приходившими издалека. к ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сурьмила глаза твои и украшала снарядами, и садились на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонные курения мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки их браслеты и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействе: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блуднице, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их. Они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и дома их сожжет огнем. Так положу конец распутству на этой земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. Глава 24. И было ко мне слово Господа в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца: Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им: так говорит Господь Бог, поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми, и разожги под ним кости, и кипяти до того, чтобы и кости разварились в нем. Поэтому так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасываете из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него. Он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Поэтому так говорит Господь Бог: горе городу кровей! И я разложу большой костер, прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости моей я не утолю над тобой. Я, Господь, я говорю, это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвой утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкой и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя. И на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: «Не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь?» И сказал я им: «Ко мне было слово Господа. Скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я. Бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. И повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы известить тебя. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь». Глава 25. «И было ко мне слово Господа: сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Аммоновым, и изреки на них пророчество, и скажи сынам Аммоновым: слушайте слово Господа Бога, так говорит Господь Бог: за то, что ты о святилище моем говоришь «а-а», потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. Я сделаю Равву стойлом для верблюдов и сынов Аммоновых, пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал и топал ногой, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель. Сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Моав и Сеир говорят: вот и дом Иудин, как все народы, зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф и Ишимофа, Валмиона и Кириафаима, открою бок Моава для сынов Востока и отдам его в наследие им вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммоновы не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Эдом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщением, зато, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Эдом и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустыней, от Фимана до Дедана все падут от меча. И совершу мщение мое над Эдомом рукой народа моего Израиля, и они будут действовать в Идумее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог: за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе, на погибель, по вечной неприязни, за то, так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу остаток их на берегу моря и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение.
1: Глава 26.
0: В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, за то, что Тир говорит об Иерусалиме: «Ага,

и узнают, что я Господь, ибо так говорит Господь Бог: вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами и с всадниками и с войском и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни и насыплет против тебя вал и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входит в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю. И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и деревья твои, и землю твою бросят в воду, и прекращу шум песен твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен. И сделаю тебя голой скалой, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру: от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова, и сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, и ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе. И поднимут плач о тебе, и скажут тебе: как погиб ты, населенный мореходами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его. Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова, острова на море приведены в смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог: когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покроют тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отошедшими в могилу, чтобы ты не был более населен, и явлю я славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, говорит Господь Бог. Глава 27. И было ко мне слово Господа: и ты, сын человеческий, подними плач о Тире и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах: так говорит Господь Бог: Тир, ты говоришь: я совершенство красоты. Пределы твои в сердце морей, строители сделали совершенной красоту твою. Из синирских кипарисов устроили все помосты твои. Брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты. Из дубов васанских делали весла твои. Скамьи твои делали из букового дерева с оправой из слоновой кости с островов Китимских. Узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом. Голубого и пурпурного цвета ткани с островов Элисы были покрывалом твоим. Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами, свои знатоки были у тебя Тир, они были у тебя кормчими. Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и лидиец и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем, они придавали тебе величие. Сыны Арвада с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гамадимы были на башне

них твоих кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. И Аван, Фувал и Мешех торговали с тобой, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фагарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобой, многие острова производили с тобой мену, в уплату тебе доставляли слоновые кости, черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобой арамеи, за товары твои они платили карбункулами, тканями пурпурными, узорчатыми, и вессонами, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобой, за товар твой платили пшеницей минифской, и сластями, и медом, и елеем, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего по изобилию всякого богатства торговал с тобой вином хилбонским и белой шерстью. Дан и Иован из Узала платили тебе за товары твои выделанным железом, кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дедан торговал с тобой драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кедарские производили мену с тобой, ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы из Савы и Раемы торговали с тобой всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Хане и Эден, купцы Савейские, Ассур и Хилмад торговали с тобой. Они торговали с тобой драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми тканями, которые они привозили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсисские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлей твоей, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе, в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря и станут на землю. И зарыдают о тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом головы свои и валяясь в прахе. И остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе, кто как Тир, как разрушенный посреди моря. Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы. Множеством богатства твоего и торговлей твоей обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки. Глава 28. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог: за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь: я, Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим? Вот ты мудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твои собрал золото и серебра.
Большой мудростью твоей, посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцей «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцом, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят дома, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь, Бог их». Глава 29. В 10-м году, в 10-м месяце, в 12-й день месяца было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот я
На тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который лежа среди рек своих, говорит: «Моя река, и я создал ее для себя». Но я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбой рек твоих, прилипшей к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам тебе на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорой тростниковой. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им. И когда они оперлись на тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Поэтому так говорит Господь Бог: вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустыней и степью, и узнают, что я Господь. Так как он говорит: моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои, и сделаю землю египетскую пустыней из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Эфиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будут обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустыней среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет, и рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так говорит Господь Бог: по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Я умолю их, чтобы они не господствовали над народами и не будут впредь дому Израилеву опорой, припоминающей беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь Бог. В 27-м году, в 1-м месяце, в 1-й день месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире, все головы оплешивели и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он произвел против него. Поэтому так говорит Господь Бог: вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь». Глава 30. «И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, из реки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день. Да, близок день Господа, день мрачный. Година народов наступает. И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Эфиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Эфиопия и Ливия и Лидия и весь смешанный народ и Хуб, и сыны земли Завета вместе с ними падут от меча. Так говорит Господь: падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог.
и опустеет он среди опустошённых земель, и города его будут среди опустошённых городов. И узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтобы устрашить беспечных эфиопов. И распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так говорит Господь Бог: положу конец многолюдию Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейший из народов, приведены будут на погибель этой земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушей, и предам землю в руки злым, и рукой иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я, Господь, сказал это. Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую. Я опустошу Пафрос и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но. И изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но. И пошлю огонь на Египет, вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. А в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь. В 11-м году, в 1-м месяце, в 7-й день месяца было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Поэтому так говорит Господь Бог: вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его, и рассею египтян по народам, и развею их по землям. А мышцы царя Вавилонского сделаю крепким, и дам ему меч мой в руку. Мышцы же фараона сокрушу, и он, изъязвленный, будет сильно стонать перед ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся, и узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую. И рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь». Глава 31. В 11-м году, в 3-м месяце, в 1-й день месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его: кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был, кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистой листвой, и высокий ростом, вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она притоки свои посылала ко всем деревьям полевым, оттого высота его превысила все деревья полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотой роста своего, длиной ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божием не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиной с ветви его. Ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотой своей.
Я украсил его множеством ветвей его, так что все деревья эдемские в саду Божием завидовали ему. Поэтому так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучьи его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие деревья при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их деревья, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все деревья полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю к отошедшим в могилу. И обрадовались в преисподней стране все деревья Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в преисподнюю к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, какому из деревьев эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревьями эдемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог. Глава 32. В 12-м году, в 12-м месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты, как молодой лев между народами, и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих, и мутишь ногами твоими воды, и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моей сетью, и выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами, и землю плавания твоего напою кровью твоею до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобой, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся о тебе в страхе, когда мечом моим потрясу перед лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его.
и истреблю весь скот его при великих водах, и впредь не будет мутить их нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог. Когда сделаю землю египетскую пустыней, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих на ней, тогда узнают, что я Господь. Вот плачевная песнь, которую будут петь, дочери народов будут петь ее, о Египте и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В 12-м году, в 15-й день того же месяца, было ко мне слово Господа. Сын человеческий, оплачь народ египетский, и низринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев, они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложе ему со всем множеством его, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положены среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых. И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженным мечом. Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом, они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными, быв посрамлены в могуществе своем, наводившем ужас, и лежат они с необрезанными пораженными мечом и несут позор свой с отошедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженном мечом фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог. Глава 33. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им: если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою.
Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, этот схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву: вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, которую сделал. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, которые он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. А вы говорите: неправ путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Но еще до прихода этого спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен. И было ко мне слово Господа: сын человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой говорят: Авраам был один и получил во владение землю эту, а нас много. Итак, нам дана земля эта во владение. Поэтому скажи им: так говорит Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь, и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землею? Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу я, те, которые на местах разоренных падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы.
и сделаю землю пустыней из пустынь, и гордое могущество ее прекратится, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустыней из пустынь за все мерзости их, которые они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народный сход, и садятся перед лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Глава 34. И было ко мне слово Господа, Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волной одевались, откормленных овец закалывали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделали с пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Поэтому, пастыри, выслушайте слово Господа. «Живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищею их. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли этой. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную
истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Поэтому так говорит им Господь Бог: вот я сам буду судить между овцой тучной и овцой тощей. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцой и овцой. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будет жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои. И будут они в безопасности на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов. И узнают, что я, Господь, Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы, овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. Глава 35. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество, и скажи ей: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустой и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь, и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты не ненавидела кровь, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустой и безлюдной степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее. На холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыней вечной, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь.
Так как ты говорила, эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там, зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобой по мере ненависти твоей и зависти твоей, которую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я, Господь, слышал все глумления твои, которые ты произносила на горы Израилевы, говоря: «Опустели, нам отданы на съедение». Вы величались предо мной языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так говорит Господь Бог: когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынею. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобой. Опустошена будешь, гора Сеир, и вся Идумея вместе, и узнают, что я Господь. Глава 36. И ты, сын человеческий, изреки пророчества на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: ага, и вечные высоты достались нам в удел, то изреки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог, зато... Именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог: горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам, и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам. За это, так говорит Господь Бог: в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе с сердечной радостью и презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Поэтому изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам: так говорит Господь Бог. Вот я изрек это в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Поэтому так говорит Господь Бог: я поднял руку мою с клятвой, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы. И поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины. И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться. И заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что я Господь. И приведу на вас людей народ мой Израиля, и они будут владеть тобой, земля. И ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. Так говорит Господь Бог. За то, что говорят о вас: ты, земля, поедающая людей и делающая народ твой бездетным, зато уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь впредь делать бездетным, говорит Господь Бог, и не будешь более слышать посмеяния от народов, и поругания от племен не понесешь уже на себе, и народа твоего впредь не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа:
сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят: они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Поэтому скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. Я освящу великое имя мое, обесславленное у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. Я окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И умножу плоды на деревьях и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог, — да будет вам известно. Краснейте и стыдите с путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустыней в глазах всякого проходящего, тогда скажут: это опустелая земля сделалась как сад Эдемский. И эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог: вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города, и узнают, что я Господь. Глава 37.
Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весь

Знаете, что я Господь? Я изрек пророчество, как велено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дыхни на этих убитых, и они оживут». Я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне: «Сын человеческий, кости эти — весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Поэтому изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господа: ты же сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем: Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: не объяснишь ли нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифа, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, среди которых они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими. И освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать
и выполнять их.

и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они, и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки. Глава 38. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиопов и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся. Ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлей, живущий на вершине земли. Сава и Дедан и купцы фарсистские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Поэтому изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это. И пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобой, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их.
так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей и в ревности моей, в огне негодования моего я сказал: истинно, в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровой язвой и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь. Глава 39. Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобой. Отдам тебе на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты, латы, луки и стрелы, и булавы, и копья, 7 лет будут жечь их. И не будут носить дрова с поля, не рубить в лесах, но будут жечь только оружие. И ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог, и будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиной полчища Гога. И дом Израиля 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски, и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гога. И будет имя городу Гамона — полчище. И так очистят они землю. Ты же, сын человеческий, так говорит Господь, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане.
и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от этого дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою. За то, что они поступали вероломно предо мною, я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Поэтому так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную о святом имени моем. И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их, когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов. И узнают, что я, Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них. И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Глава сороковая. В 25-м году по переселении нашим в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и он повел меня туда. В видениях Божиих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его. И в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость высоты. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины и в 2 пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 же трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах, этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3 с 1 стороны и 3 с 2, 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. А перед комнатами выступ в 1 локоть и в 1 же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с 1 стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши 1 комнаты до крыши 2 25 локтей ширины. Дверь была против двери. А в столбах он насчитал 60 локтей, в каждом столбе около двора и у ворот, и от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот 50 локтей.
Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их, внутри ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты и каменный помост вокруг двора был сделан, 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот. Длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку. И входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные, и намерил он в столбах и выступах такую же меру. И окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна, длиной в 50 локтей, а шириной в 25 локтей. Подъем к ним в 7 ступеней, и преддверия перед ними, и пальмовые украшения одно с той стороны и одно с другой на столбах их. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них, в притворах их, были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были вокруг длиной в 25 локтей, а шириной в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их, подъем к ним в 8 ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры. И окна в них, и притворах их были кругом, длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны, подъем к ним в 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей и в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны, подъем к ним в 8 ступеней. Была также комната с входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы закалывать на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление. И с наружной стороны при входе в проем северных ворот были 2 стола, и с другой стороны, подле притвора у ворот, 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны, по бокам ворот всего 8 столов, на которых закалывают жертвы. И 4 стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней, длиной в 1,5 локтя и шириной в 1,5 локтя, а высотой в 1 локоть. На них кладут орудия для заклания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столы клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе со стороны северных ворот одна обращена лицом к югу, а другая со стороны южных ворот обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Эта комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма.
а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника. Это сыны Садока, которые одни из сынов Левиных приближаются к Господу, чтобы служить ему. И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины, он был четырехугольный, а перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притвора в 20 локтей, а ширина в 11 локтей. И входят в него по 10 ступеням. И были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой. Глава 41. Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 6 локтей ширины с одной стороны и 6 локтей ширины с другой стороны в ширину скинии. В дверях 10 локтей ширины и по сторонам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны. И намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей. И пошел внутрь и намерил в столбах у дверей 2 локтя и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма и сказал мне: это святое святых. И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах вокруг храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты, они вдаются в стену, которая вокруг храма для комнат, так что они связаны с ней, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма. И потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили в верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма. И между комнатами расстояние 20 локтей вокруг всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство, одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону, а ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириной в 70 локтей, стена же этого здания в 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 локтей же. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил 100 локтей с внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех 3 ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей, как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене, кругом внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между 2 херувимами, и у каждого херувима 2 лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма. В храме были 4-угольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный в 3 локтя высоты и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая пред Господом». В храме и в святилище по 2 двери, и двери эти из 2 створок, обе створки подвижные, 2 у одной двери и 2 створки у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы, такие же, какие сделаны на стенах. А перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке. Глава 42.
и вывел меня к внешнему двору северной дорогой, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей. Напротив 20 локтей внутреннего двора и напротив помоста, который на внешнем дворе, были галереи против галереи в 3 яруса. А перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть, двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько относительно нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса, и таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена напротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длину в 50 локтей. Потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длину только в 50 локтей, и вот перед храмом 100 локтей. А снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним с внешнего двора. В ширину стены двора к востоку, перед площадью и перед зданием были комнаты. И ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как и у тех, и такая же ширина, и все выходы их, и устройство их, и двери их такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы. Там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу. Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения, и всего намерил тростью измерения 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения всего намерил 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех 4 сторон он измерил его, вокруг него была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириной, чтобы отделить святое место от несвятого. Глава 43. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям, какие я видел у реки Ховар, и я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм». И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего ни они, ни цари их блудодейством своим и трупами царей своих на высотах их». Они ставили порог свой у порога моего и вереи дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мной и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, которые делали, и зато я погубил их в гневе моем. А теперь они удалят от меня блудодейство свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру.
И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши на глазах у них, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним. Вот закон храма: на вершине горы все пространство его вокруг святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью, основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пядь, и вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть. От малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Сам жертвенник высотой в четыре локтя, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четырехугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все четыре стороны ее. И вокруг нее пояс в пол локтя, а основание ее в локоть вокруг, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его и освети его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же закончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока, и принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. 7 дней приноси в жертву за грех по козлу в день. Также пусть приносят в жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока. 7 дней они должны очищать жертвенник и освящать его и наполнять руки свои. По окончании же этих дней, в 8-й день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Глава 44. И привел он меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем через притвор этих ворот и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных пред лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое, и сказал мне Господь: «Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его. И прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог, довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сыновей чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить в святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израиля, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою.
Они будут служить в святилище моём как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут закалывать для народа всесожжения и другие жертвы и будут стоять перед ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим и к святому святых, но будут нести на себе бесславие своё и мерзости свои, которые делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нём. А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступничества сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть у них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Повязки на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная, в поту они не должны опоясываться. А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идёт во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведённые с мужем, они не должны брать себе в жёны, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовой от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. К мёртвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым, только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого ещё 7 дней надлежит отсчитать ему, и в тот день, когда ему надобно будет приступать к святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел, и владение не давайте им в Израиле, я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и всё заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота не должны есть священники. Глава 45. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 000 тростей длины и 10 000 ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем, кругом. От него к святилищу отойдет четырехугольник по 500 тростей кругом и вокруг него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 000 тростей в длину и 10 000 в ширину, где будет находиться святилище святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господу. Это будет для них местом для домов и святынею для святилища. 25 000 тростей длины и 10 000 ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 000 ширины и 25 000 длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву.
и князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиной наравне с одним из уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои впредь не теснили народа моего и чтобы представили землю дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог: довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы и правильная ефа и правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так чтобы бат вмещал в себя десятую часть хомера и ефа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру. В сикле 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, которую вы должны давать князю: шестую часть ефы от хомера пшеницы и шестую часть ефы от хомера ячменя. Постановление о елее: от кора елея десятая часть бата, 10 батов составит хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада в 200 овец с тучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы в очищение их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать это приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будут лежать всесожжения и хлебные приношения и возлияния в праздники и новомесячие и в субботы во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех и хлебные приношения и всесожжения и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог: в первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна и по гину елея на ефу. В седьмом месяце, в 15-й день месяца, в праздник, в течение 7 дней, он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и столько же хлебного приношения, и столько же елея. Глава 46. Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесячия должны быть отворены. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботы и новомесячие. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения сколько рука его подаст, а елея гин на ефу. В день новомесячия будут приносимы им из стада волов телец без порока, также 6 агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овна, а на агнцев сколько рука его подаст, и елея гин на ефу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить.
А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них, когда они входят, входит и он, и когда они выходят, выходит и он. И в праздники, и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по ефина тельца и по ефина овна, а на агнцев сколько подаст рука его, и елея по гину на ефу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день, и после этого он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока, каждое утро приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть ефы и елея, третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения и тогда возвратиться к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот к священным комнатам для священников, обращенным к северу, и вот там одно место с краю к западу. И сказал мне: это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа. И вывел меня на внешний двор, и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были крытые дворы в 40 локтей длины и 30 ширины, одной меры во всех четырех углах. И вокруг всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом, и сказал мне: вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные. Глава 47. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правой стороны храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и тут уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону, и сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гадди до Эглеима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли.
у потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течёт из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Так говорит Господь Бог. Вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым, Иосифу два удела, и наследуйте её как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать её отцам вашим, то и будет земля эта наследием вашим. И вот предел земли: на северном конце, начиная от Великого моря через Хетлон по дороге в Цедад, Ямав, Берот, Севраим, находящийся между Дамасской и Ямавской областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря до Гацар-Енона, граница с Дамаском, и далее на севере область Ямав. И вот северный край, черту восточного края. Ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землей Израильской по Иордану от северного края до восточного моря. Это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вот пререкания при Кадисе и по течению потока до Великого моря. Это полуденный край на юге. Западный же предел — Великое море от южной границы до места против Ямафа. Это западный край. И разделите себе землю эту на уделы по коленам Израилевым. И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Глава 48. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущей в Ямав, Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Ямафу, все это от востока до моря один удел Дану. Подле границы Дана от восточного края до западного это один удел Асиру. Подле границы Асира от восточного края до западного – это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного – это один удел Манассии. Подле границы Манассии от восточного края до западного – это один удел Ефрему. Подле границы Ефрема от восточного края до западного – это один удел Рувиму. Подле границы Рувима от восточного края до западного – это один удел Иуде. А подле границы Иуды от восточного края до западного священный участок шириной в 25 000 тростей, а длиной наравне с другими уделами от восточного края до западного. Среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиной будет в 25 000, а шириной в 10 000 тростей. И этот священный участок должен принадлежать священникам к северу 25 000, и к морю в ширину 10 000, и к востоку в ширину 10 000, а к югу в длину 25 000 тростей, и среди него будет святилище Господа. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка святыни из святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела 25 000 в длину и 10 000 тростей в ширину, вся длина 25 000, а ширина 10 000 тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять, и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господняя. А остальные 5 000 в ширину с 25 000 в длину назначаются для города в общее пользование, на заселение и на предместье. Город будет в середине. И вот размеры его: северная сторона 4 500, и южная сторона 4 500, восточная сторона 4 500, и западная сторона 4 500 тростей. А предместье города к северу 250, и к востоку 250, и к югу 250, и к западу 250 тростей. А что остается из длины против священного участка, 10 000 к востоку и 10 000 к западу против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых.
Весь отделенный участок в 25 000 длины и в 25 000 ширины четырехугольной выделите в священный удел с включением владений города, а остальное князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города против 25 000 тростей до восточной границы участка и на запад против 25 000 у западной границы, соразмерно с этими уделами, удел князю, так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений

4500, и ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот: ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500, и трое ворот: ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500, и трое ворот: ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500, ворот здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Осировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18000. А имя городу с того дня будет «Господь там». Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Даниила. Глава первая. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божиего. И он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 этим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить царю.
и во всяком деле мудрого

0: уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Глава 2. Во 2-й год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не расскажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, расскажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да расскажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидения, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого-то иноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниилу: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». После этого Даниил вошел к Ариоху которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна эта открыта не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана в железные глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем царю и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после этого. И верен этот сон, точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Глава третья. Царь Навуходоносор сделал золотого истукана высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деир в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, казноведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, когда услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всех музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Мисах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Мисаха и Авденага. И приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Мисах и Авденага, богам моим не служите и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Мисах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости. и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи эти связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденага. И эти 3 мужа, Сидрах, Месах и Авденага, упали в раскаленную огнем печь, связанные. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не 3 ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид 4-го подобен Сыну Божиему». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденага вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: мир вам да умножится! Знамения и чудеса, которые совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его! Царство Его — царство вечное, и владычество Его — в роды родов. Глава 4. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. И дано было мной повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон: Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его». Видения же головы моей на ложе моем были такие: я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот низшел с небес бодрствующий и святой. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росой. И с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется у него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен». Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его?» Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся. И величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесной, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним 7 времен, то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего, царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вола. Росой небесной ты будешь орошаем, и 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Поэтому, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силой своего могущества и в славу моего величия? Еще речь эта была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил вечно живущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды родов. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и восстановлено царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Глава 5. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для 1000 вельмож своих, и перед глазами 1000 пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божиего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облачен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и 3-м властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же после слов царя и вельмуж его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил к царю, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облачен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание, и вот что начертано: «Мене, мене, текел упарсин». Вот и значение слов. «Мене» — исчислил Бог царство твое и положил конец ему. «Текел» — ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» — разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда, по повелению Валтасара, облачили Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медианин, принял царство, будучи 62 лет. Глава 6. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлог к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлог против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захода солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила. И сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог спасти тебя от львов. Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их. И они не достигли еще дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Даниила, потому что он есть Бог живой и сущий вовеки, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Глава 7. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, и дошел до Ветхого днями, и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов означают, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное.
1: и все властители будут служить и повиноваться Ему».
0: Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 8.
1: В третий год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, в престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улай. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был виден рог между глазами его. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломал у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился. Но когда он усилился, то сломался большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть этого воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства этого, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и преуспевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр. И тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот встал передо мной, как облик мужа, и услышал я из середины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: «Вот, я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, —

святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением этим и не понимал его. Глава 9. В первый год Дария, сына Ассуира из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господа к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над развалинами Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день этот. У каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда Ты изгнал их за отступничество их, с которым они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божиего, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое свершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает. Но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже наш, выведший народ Твой из земли египетской рукою сильною и явивший славу Твою, как день этот, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших и Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи, преклони, Боже мой, ухо Твое и услышь, открой очи Твои и воззри

на опустошение наши и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услышь! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я вышел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Глава 10. В третий год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасар. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входили в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигр, и поднял глаза мои и увидел. Вот один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось
крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я звук слов его. И как только услышал звук слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, и стал говорить, и сказал стоящему передо мной: «Господин мой, от этого видения внутренности мои перевернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Глава 11. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии, потом 4-й превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царя греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через 10 лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и рот ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее и рожденный ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного,
и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, истуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет. И потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его, и ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, и устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь из его жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет, и нет возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом разбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей этих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета. И он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские. И он падет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета.
и поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать, и разумные из народа вразумят многих, хотя будут некоторое время страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и на Бога богов станет говорить хулу, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопы последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горой преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Глава 12. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни — для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных событий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руки к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени
и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это свершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Осии. Глава первая. Слово Господа, которое было к Осии, сыну Биерии, в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и в дни Иеровоама, сына Иоаса, царя израильского. Начало слова Господа к Осии. И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля эта, отступив от Господа». И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала, и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Изреэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изреэля с дома Иуя и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израиля в долине Изреэль». И зачала еще, и родила дочь. И он сказал ему: «Нареки ей имя Лорухама, непомилованная, ибо я уже не буду более миловать дом Израилев, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войной, ни конями и всадниками. И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына». И сказал он: «Нареки ему имя Лоамми, не мой народ, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изреэля». Глава вторая. «Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим: помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь,
ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждой. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их. Ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, — говорит Господь. Поэтому вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня «муж мой», и не будешь более звать меня «Ваали», и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю на земле той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, — говорит Господь, — услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, а эти услышат Израиль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог. Глава третья. И сказал мне Господь: иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую,
подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Глава 4. Слушайте слово Господа, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля эта, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю мать твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и терефимфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейц

сетью, раскинутой на Фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня. Ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их. И Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут его. Он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Гиве, трубой в Раме, возглашайте в Бефавене: за тобой, Вениамин. Ефрем сделается пустыней в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных. И буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану. И пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву. Но он не может исцелить вас, и не излечит вас от раны. Ибо я, как лев для Ефрема, и как скимин для дома Иудина, я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. Глава шестая. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Глава седьмая. Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо. И входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в

сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. «День нашего царя, — говорят князья, — разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам, льстецам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неперевернутая лепешка. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою. Как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих, собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Глава 8. Трубу кустам твоим. Как орел налетит на дом Господен за то, что они нарушают завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль!» Отверг Израиль доброе. Враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария. Воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он, дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратится телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него. Зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. К греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они.
ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней, Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое. Не будут возливать Господу вино, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, кто будет есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господен он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господнего? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего. Пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как в дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Все князья их — отступники. Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его, и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает?» Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы. Зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля.
За тельца Бефавена вострепещут жители Самарии. Восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их. И скажут они горам: покройте нас, и холмам: падите на нас. Больше, нежели во дни Гивы грешил ты, Израиль. Там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить. Иуда будет пахать, Иаков будет боронить. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя целину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие. Едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. Глава 11. На заре погибнет царь Израиля. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо щелюстей их и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю с тобой, как с Адамою, сделаю ли тебе что Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святой, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев он даст глаз свой, даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью,

там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя Его. Обратись и ты к Богу твоему. Наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананей с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как в дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах закалывали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным из-за Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов». Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты. А когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин, буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты: «Дай нам царя и начальников»? И я дал тебе царя в гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господен из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу, Богу твоему.

ибо ты упал из-за нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших: боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господние, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Иоиля. Глава первая. Слово Господа, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли этой. Бывало ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду. Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, а оставшееся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господние. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальмы и яблони, все деревья в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояшьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего
и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господен близок, как опустошение от Всемогущего придет Он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все деревья в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни. Глава вторая. Трубите трубой на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господен, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой и не сбивается с путей своих, не давят друг друга. Каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо. Солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господен и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо Он благ и милосерден, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите юношей и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господа, и говорят: пощади, Господи, народ Твой. Не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами: где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь, и скажет народу своему: вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими,
и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего с севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза проявят свою силу. И вы, сыны Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебом, и переполнится давильни виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни и залью от духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столбы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господен, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава третья. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали мальчика за блудницу и продавали девочку за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, и сынов Иудиных, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу. И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иудиных, и они продадут их совейцам народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и придут в долину Иосафата. Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду.
пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господен к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святыней, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водой, а из дома Господнего выйдет источник и будет поить долину Ситим. Египет сделается пустыней, и Эдом будет пустой степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Амоса. Глава первая. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иеровоама, сына Иоаса, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит с Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Аденова. И пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Васора. Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее. Среди крика в день брани, с вихрем в день бури.
и пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. Глава вторая. Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моав, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господен и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. И вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сыновей ваших я избирал в пророки и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израилевы, говорит Господь? А вы Назареев поили вином и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Глава третья. Слушайте слово это, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать: кто не содрогнется? Господь Бог сказал: кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Поэтому так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, к
когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут рога алтаря, и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4. Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею: вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хоть через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы, голод, во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напоен был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржой и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Поэтому так поступлю я с тобой, Израиль. И поскольку я так поступлю с тобой, то приготовься встретить Бога твоего, Израиль, ибо вот Он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева. Повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячей, останется только сотней, и выступавший сотней останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак,
за то, что вы попираете бедного и берёте от него подарки хлебом, вы построите дома из тёсаных камней, но жить не будете в них. Разведёте прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берёте взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумные безмолвствуют в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!», и призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господнего! Для чего вам этот день Господен? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господен не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши, и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песен твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Выносили скинию Молоха и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь Бог Саваоф, имя ему. Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите. Оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они этих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мазями и не соболезнуете бедствию Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сжигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого», и скажет этот: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господа. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своей ли силой мы приобрели себе могущество?»
Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потоков пустыни. Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том. «Не будет этого», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я: «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том. «И этого не будет», — сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». И послал Амосия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так, говорит Амос, от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амосия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб, и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амосии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и обрабатывал сикаморы», египетская смоковница. «Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господа. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча. Земля твоя будет разделена межевой вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей». Глава 8. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю. Не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов. На всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славы Иакова: поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня.
и обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господнего, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Вирсавию», они падут и уже не встанут. Глава 9. Видел я Господа стоящим над жертвенником, и он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потрясли с косяки и обрушь их на головы всех их. Остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней. И поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле. Призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. Не таковы ли, как сыны Эфиопов, и вы для меня сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян, из Кафтора и арамеев из Кира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иаковлев не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давида падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они владели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь, Бог твой. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Авдия. Глава 1. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме:
Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: «Вставайте, и выступим против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе сборщики винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, едящие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иудиных в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убийства бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступят и с тобой. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить и будут пить, проглотят и будут, словно их не было. А на горе Сион будет спасение, и будет она святыней, и дом Иаковлев получит во владение наследие свое. И дом Иаковлев будет огнем, и дом Иосифов — пламенем, а дом Исавов — соломой. Зажгут его и истребят его. И никого не останется из дома Исавова, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горой Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа.
Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Ионы. Глава первая. И было слово Господа к Ионе, сыну Амафии: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господнего, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь навел на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился вовнутрь корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им, и сказали ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную. Ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Глава вторая. И повелел Господь большой рыбе поглотить Иону. И был Иона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева рыбы, и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня.
все воды твои и волны твои проходили надо мной. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, —

Было слово Господа к Ионе вторично. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господнему. Ниневия же была городом великим у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в 1 день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопили к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи! Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты, Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты из-за растения?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»

Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Михея. Глава первая. Слово Господа, которое было к Михею, моросфитянину, в дни Иофама, Ахаза и Иезекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. Слушайте, все народы, внимай, земля, и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь выходит от места своего и не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом для разведения винограда. Не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все дары заблуд ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их. На любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы, потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигла даже до ворот народа моего до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Эцель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты — начало греха дочери Сиона, ибо у тебя появились преступления Израиля. Поэтому ты посылать будешь дары в Марешеф-Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адалама, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Глава вторая. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силой, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Поэтому так говорит Господь: вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу, и будут плакать горьким плачем и говорить: мы совершенно разорены. Удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне?
поля наши уже разделены иноплеменникам, поэтому не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании пред Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. Он, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, возвращающихся с войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна эта не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в воссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Глава третья. И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в порошок, и плоть, как бы в котел. И будут они взывать к Господу, но он не услышит их и скроет лицо свое от них на то время, что они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой. Грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Поэтому ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы Духа Господнего, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдой. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Поэтому за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома этого будет лесистым холмом. Глава четвертая. И будет в последние дни. Гора дома Господнего,
поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господнюю и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господа из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромающие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромающее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сион отныне и до века. А ты, башня стада, холм дочери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дочерям Иерусалима. Отчего же ты ныне так громко вопишь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучайся болями, дочь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она осквернена. И да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, дочь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыке всей земли. Глава 5. Теперь ополчись, дочь полчищ. Обложили нас осадой. Тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить. Тогда возвратятся к сынам Израилевым и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он миром. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом и землю Нимврода в самых воротах ее. И он избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши.
и будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адама. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои. Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои. Исторгну чародейство из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей. И не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои, и совершу в гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Глава 6. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господен, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариами. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Веора, и что происходило от Ситима до Галгала, чтобы познать тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим. Глаз Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцелимо поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок,
а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению, и жителей твоих по смеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава седьмая. Горе мне, ибо со мной теперь, как после сбора летних плодов, как после уборки винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть, руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарки, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку — домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся по поводу меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господен я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мной. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой? Насмотрится на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Евфрат, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустыней за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Васане и Галааде, как в дни древние, как в дни исхода твоего из земли египетской. Явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими, будут лизать прах, как змея, как черви земные. Выползут они из укреплений своих, устрашатся Господа, Бога нашего, и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши.
Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим от дней первых. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Наума. Глава первая. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкосиянина. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа облако — пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его изливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собой, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь. Хотя они в безопасности и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый. Он совсем уничтожен. Глава вторая. Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях. Блеск от них, как от огня, сверкает, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено.
она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный воды, а они бегут. «Стойте! Стойте!» Но никто не оглядывается. «Расхищайте серебро! Расхищайте золото! Нет конца запасам всякой драгоценной утвари!» Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище для львят, по которому ходили лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения львят своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои и логовища свои похищенным. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львят твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышен голос послов твоих». Глава третья. Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются от трупы их. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародействе, которая блудодеяниями своими продает народы и чарами своими племена. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренной и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя? Разве ты лучше Ноаммона, находящегося между реками, окруженного водой, которому валом было море, и море служило стеной ему? Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе. Но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься. Так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей. Огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады. Укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжига кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча,
и военачальники твои, как раи мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои. Народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевания для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Аввакума. Глава 1. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду вопить к тебе о насилии, и ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мной, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. Но не ты ли издревле Господь, Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя? Всех их таскает удой, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Глава 2. На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей.
И отвечал мне Господь и сказал: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и, как смерть, он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты грабил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопят, и перекладины из дерева будут отвечать им: горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдой. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь в святом храме своем. Да молчит вся земля пред лицом его. Глава третья. Молитва Аввакума пророка для пения. Господи, услышал я весть твою и убоялся. Господи, соверши дело твое среди лет. Среди лет яви его, в гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славой его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его
лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реки негодование Твое или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. В гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его, главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Начальнику хора. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Сафонии. Глава первая. Слово Господа, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии в дни Иосии, сына Амона, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, — говорит Господь. И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима. Истреблю с места этого остатки Ваала имя жрецов со священниками и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем». Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господен. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать.
и будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время. Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: «Не делает Господь ни добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа. Близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господнего, горького запит тогда и самый храбрый. День гнева, день этот. День скорби и тесноты. День опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господнего, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Глава вторая. Исследуйте себя внимательно. Исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение. День пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господен, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренно мудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господнего. Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Экрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господнее на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей! И будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит пленных. Слышал я поношение Муава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Муав будет как Содом, и сыны Аммоновы будут как Гоморра, достоянием крапивы, соляной рытвиной, пустыней навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и превозносились над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь,
ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов.

вечно, говорящий в сердце своем «Я» и нет иного, кроме меня. Как он стал развалиной, логовищем для зверей, всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукой. Глава третья. Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю! Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет свой суд неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их так, что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, которое я постановил о нем. Но они прилежно старались портить все свои деяния. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить ложь, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, дочь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дочь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь, Бог твой, среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромающие, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Аггея. Глава первая.

Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господа через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиила, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосадека, великому Иерею, первосвященнику. Так сказал Господь Саваоф: народ этот, говорит, не пришло еще время, ни время строить дом Господен. И было слово Господа через Аггея, пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом этот в запустении? Поэтому ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите деревья, и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Поэтому-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, сын Салафиила, и Иисус, сын Иосадека, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего, и слов Аггея, пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Аггей, вестник Господен, посланный от Господа, сказал народу: «Я с вами, — говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиила, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосадека, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В 24-й день шестого месяца, во второй год царя Дария. Глава 2. В седьмой месяц, в 21-й день месяца, было слово Господа через Агея, пророка: «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиила, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосадека, великому Иерею и остатку народа: кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись Иисус, сын Иосадека, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исходе вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф. В 24-й день 9-го месяца, во второй год Дария, было слово Господа через Аггея, пророка. Так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полой своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет. Потом сказал Аггей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. Тогда отвечал Аггей и сказал:
Таков этот народ, таково это племя предо мной, говорит Господь, и таковы все дела рук их. И что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиной и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших. Но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24-го дня 9-го месяца, от того дня, когда основан был храм Господен, обратите сердце ваше, есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давало плода, а от сего дня я благословлю их. И было слово Господа к Аггею вторично, в 24-й день месяца, и сказано: «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиила, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Захарии. Глава 1. В 8-м месяце во 2-й год Дария было слово Господа к Захарии, сыну Варахии, сыну Адды, пророку. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф. Я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во 2-й год Дария, было слово Господа к Захарии, сыну Варахии, сыну Адды, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». И они отвечали ангелу Господнему, стоявшему между миртами, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И отвечал ангел Господен и сказал, «Господь Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иудинами, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Провозгласи и скажи,
так говорит Господь Саваоф: «Возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Поэтому так говорит Господь: я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною: что это? И он ответил мне: это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А эти пришли устрашить их, сбить рога народов, поднявших рог свой против земли Иудиной, чтобы рассеять ее. Глава вторая. И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил: куда ты идешь? И он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая ширина его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему, и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него. Эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, дочь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Глава третья. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду.
Ангел же Господень стоял и засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по моим путям и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, Иерей великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи достойные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Глава 4. И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее: не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господа: руки Зарававеля положили основание дому этому, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день этот маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те 7? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему: что означают те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему: что означают 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это 2 помазанных елеем, предстоящих пред Господом всей земли. Глава 5. И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит свиток. И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток. Длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя, вора, и в дом клянущегося моим именем ложно,
и пребудет в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне: подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит. Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это выходит ефа. И сказал: это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы. И сказал он: эта женщина — само нечестие. И бросил ее в середину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они ефу и понесли ее между землей и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною: куда несут они эту ефу? Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Глава 6. И опять поднял я глаза мои и вижу: вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те — горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие сильные. И, начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мной: что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли, и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал: идите, пройдите землю. И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной. И было слово Господа ко мне: возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафонии, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосадека, Иерея Великого, и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот муж, имя ему Отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы те будут Хелему и Товии, и Едаю и Хену, сыну Сафонии, на память в храме Господнем. И издали придут и примут участие в построении храма Господнего. И вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа, Бога вашего. Глава 7. В четвертый год царя Дария было слово Господа к Захарии в четвертый день 9-го месяца Хаслева, когда Вифиль послал Сарецера и Регем-Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря:
плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет? И было ко мне слово Господа Саваофа: скажи всему народу земли этой и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите? Не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господа к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждой брату своему, вдову и сироту, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали. И земля эта опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед. И они сделали вожделенную страну пустыней. Глава 8. И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф: возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь: обращусь я к Сиону, и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города этого наполнятся мальчиками и девочками, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф: если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в дни эти, то неужели оно дивно и в моих очах? Говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь Саваоф: вот я спасу народ мой из страны восхода и из страны захода солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Так говорит Господь Саваоф: укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова эти из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для создания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою. И все это я отдам во владение оставшемуся народу этому. И будет, как вы, дом Иудин, и дом Израилев были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши.
Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять я определил в эти дни сделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. Поистине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов. И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни. Возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами Бог. Глава 9. Пророческое слово Господа. В земле Хадрах и в Дамаске оно обитает, ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы, и на Емав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился, и устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Экрон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян, исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Экрон будет как Иевусей. И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Ликуй от радости, дочь Сиона! Торжествуй, дочь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук. И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубой, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать прочные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнятся, как жертвенные чаши, как углы жертвенника.
и спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле его. О, как велика привлекательность его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у девиц. Глава 10. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотой, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо свое дом Иудин и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители. И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и будут сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я ни оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде, и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне и будут жить с детьми своими и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. Глава 11. Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рычание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь, Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят: благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли этой, говорит Господь. И вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец. И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу: не буду пасти вас. Умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой благоволение, и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа.
и скажу им: «Если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте». И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь: брось их в сокровищницу храма. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в сокровищницу дома Господнего для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудой и Израилем. И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряжение одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо! Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. Глава 12. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит: «Вот, я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, кто будет поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, — говорит Господь, — я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотой. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. В тот день я сделаю князей Иудиных как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудой. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давидов будет как Бог, как ангел Господен перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад-Римона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левиина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Глава 13. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалюсь с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: «Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа», и поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать.
И будет в тот день устыдятся такие прорицатели каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власеницы, грубой одежды, чтобы обманывать. И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом с детства моего. Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы. Я обращу руку мою на малых, и будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их, и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой. Глава 14. Вот наступает день Господен, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой и все святые с ним. И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день: живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в глазницах своих, язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них.
И если племя египетское не поднимется в путь и не придет сюда, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник кущей. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святыней Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Книга пророка Малахии. Глава первая. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова. А Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Эдом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивой, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящее имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф? Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от восхода солнца до захода велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и дар ее пища презренная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Глава вторая. Итак, для вас, священники, это заповедь.
Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения,

ибо уста священника должны хранить видение, и закон ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути этого, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Поэтому наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими, говоря, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Глава 3. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, но вы, сыны Иаковлевы, не перестали ими быть. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф.

0: не открою ли я для вас отверстий небесных и не излью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной, говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: что мы говорим против тебя? Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Глава 4. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Конец книги.
1: Мы начинаем чтение первой книги Моисея, которая называется «Бытие». Бытие, первая глава, с первого стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, проносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее, и увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их, и стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой.
2: Бытие, глава вторая. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в этот день почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдалах и камень оникс. Имя второй реки — Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хиддекель, она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Бытие, глава 3. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». И сказал: «Кто тебе сказал, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие, глава 4. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Мехиаеля. Мехиаель родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его — Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина — Ноема. И сказал Ламех женам своим: «Ада и Цилла, послушайте голоса моего. Жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа.
1: Глава 5. Первой книги Моисея «Бытие». Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малелиила. По рождении Малелиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малелиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малелиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета.
2: Бытие, глава 6. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот жизнь Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сыновей — Сима, Хама и Иофета. Но земля растлилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей, и сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. и дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. Из птиц породу их, и из скотов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие, глава 7. И сказал Господь Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде этом. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, и из скота нечистого по два, мужского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал, с лица земли». Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле по паре мужского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как повелел Бог Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в тот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В этот самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноевы, и жена Ноя, и 3 жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел им Бог. И затворил Господь за ними дверь. И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Бытие, глава 8. И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В 1-й день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и тот уже не возвратился к нему. 601 года, к 1-му дню 1-го месяца, иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во 2-м месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, из скотов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются по земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бытие, глава 9. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог: «Вот знамение завета, который я ставлю между мною и между вами, и между всякою живою душою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною, между вами и между всякой душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душой живой во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Эти трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, вышедши, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих!» Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых! Ханаан же будет рабом ему!» И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер.
1: Бытие, глава 10. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета — Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомера — Аскеназ, Рифат и Фогарма. сыны Иавана, Елиса, Фарсис, Киттим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Сыны Хама — Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша — Сева, Хавила, Савта, Раама и Савкеха. Сыны Раамы — Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод перед Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховох, Ир, Калах и Ресен между Ниневию и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его Хет, Иевусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима — Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, сыны Арама — Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному — Фалек, потому что во дни его земля разделена, имя брату его — Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа и Яраха, Гадарама, Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву, Офира, Хавилу и Иовама. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыны Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их, от них распространились народы по земле после потопа. Бытие, глава 11.
2: На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там, и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада. через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сыновей и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сыновей и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословие Фарры. Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фарре отце своем в земле рождения своего в Уре Халдейском. Аврам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврамовой — Сара. Имя жены Нахоровой — Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дошедши до Харанна, они остановились там. И было дней жизни Фарры 205 лет, и умер Фарра в Харране. Бытие, глава 12. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харрана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле той до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю эту». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай — на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: „Это жена его“, и убьют меня, а тебя оставят в живых.

И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Бытие, глава 13. «И пошел Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гайем, до места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и очень грешны перед Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Глава 14 книги Моисея «Бытие». И было в дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Иламского, и Фидала, царя Гаимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севаимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ними, и поразили Рефаимов в Аштеров, Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кариафаиме, и Хареев в горе их Сеире до Эл-Фарана, что при пустыне.

0: и, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян и также амореев, живущих в Хацат-Цон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белый, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим. С Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синарским, Ариохом, царем Елласарским, четыре царя против пяти. В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившиеся в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амарьянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзниками Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю».
1: Бытие, глава 15. После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев». Бытие, глава 16. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь, и сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою, и сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, этим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Поэтому источник тот называется Беэр-Лахай-Рои, источник живого видящего меня. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему рожденному от Агари Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила.
0: Глава 17. Первой книги Моисея. Бытие. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды вашей всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Бог же сказал: «Именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников.
1: Книга Бытие, глава 18. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он поднял очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под этим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял возле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сарра, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей». А Сарра слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сарра, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын». Сарра же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место этого ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место то». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, «Я прах и пепел». Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Авраам, продолжая говорить с ним, сказал: «Может быть, найдется там 40». Он сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30?» Он ответил: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20». Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в место свое.
0: Первая книга Моисея, Бытие, глава 19. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их. И они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне. От молодого до старого весь город со всех концов окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали: «Поди-ка сюда», и сказали: «Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угоду тебе я сделаю и это. Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец аммонитян до ныне.
2: Глава 20 первой книги Моисея, Бытие. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Сурром, и был на время в Гераре. И сказал Аврааму Сарре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». и встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Когда Бог повелел меня, когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мной сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сарру, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову.
1: Бытие, глава 21. «И презрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в 8-й день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сарра, что сын Агарь египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму очень неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плеча и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села против и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: что с тобою, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступил с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого стада, из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сии 7 агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал: «7 агнец этих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он это место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версавии. И встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие. Бытие, глава 22. И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я!» Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою 2 из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На 3-й день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли дальше оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, Господь усмотрит. Поэтому и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал дело сие, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». И благословлятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию, и жил Авраам в Вирсавии. После этих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов. Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кесада, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека, восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Аврамову, и наложница его именем Реума, также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху. Книга Бытие, глава 23. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал: «Я у вас пришлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым и сказал им, и говорил им, и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых. И отвечал Ефрон, хитеянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефроново, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Хананской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Бытие, глава 24. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам эту землю, он пошлет ангела своего перед тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от клятвы сей моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И поэтому узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло, и побежала опять к колодезу почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь, скажи мне? Есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиной своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику, и когда он увидел серьги и запястья на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мной этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника. И сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослиц. Сарра, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей. Когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. И ныне я пришел к источнику и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: «Дай мне испить немного из кувшина твоего», и которая скажет мне: «И ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю», вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула, и я сказал ей: «Напой меня». Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: «Чья ты дочь?» Она сказала: «Дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка», и дал ей серьги и запястья на руки ее. и преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога Господина моего Авраама, который прямым путем привел меня.

скинул раб серебряные вещи и золотые вещи, и одежды, и дал Ревекке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели, и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревекка и служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свою и увидел: вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда. И сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Книга Бытие, 25 глава. И взял Авраам еще жену именем Хеттуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леюмим, сыны Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елгдага. Все сии сыны Хеттуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара хиттиянина, которое против Мамре, на поле, который Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Рои. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму и Агарь, египтянка, служанка Саррина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов — Наваиов, за ним Кедар, Адбеэл, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в ковчевьях их, это 12 князей племен их. Лет же жизни

жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что перед Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава, и наречено ему имя Яков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От этого дано ему прозвание «Едом». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Бытие, глава 26. Был голод на земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти. Благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюл, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя». Потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра мне?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к этому человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял
Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодцы воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода!» И он нарек колодцу имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховох, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали ему: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили, и, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодце, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива. Посему имя городу тому Беэр Шива до сего дня. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Безра хиттиянина, и Васимафу, дочь Елона хиттиянина. И они были в тягость Исааку и Ревекке. Бытие, глава 27. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой?» Тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой,
послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Иаков сказал Ревекке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила козьей кожей. И дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что ты так скоро нашел, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье и принес отцу своему и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет благословен». Исаак, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня!» Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже 2 раза?
Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» И сказала Ревекка Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хиттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хиттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» Бытие, глава 28. И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей хананских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила, арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофу, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню,
и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно это место! Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, дом Божий, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бытие, глава 29. «И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, и увидел вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежащие около него, потому что из того колодца поили стада. Над устьем колодца был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодца и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодца. Иаков сказал им: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харрана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует, и вот Рахиль, дочь его, идет с овцами». И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот, напойте овец и пойдите пасите». Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодца, тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей, и поцеловал Иакова Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин, а она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все это. Лаван же сказал ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя», и жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же было две дочери, имя старшей — Лия, имя младшей — Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней».
Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Яков. И дал Лаван служанку свою Зелфу в служение, в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: «Что это ты сделал со мною? Не за Рахили ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом тебе дадим и ту за службу, которой ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Яков так и сделал, и окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валлу в служанке дочери своей Рахили. Яков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять, и родила сына, и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и этого». И нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала: «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сыновей». От этого наречено ему имя Левий. И еще зачала, и родила сына, и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». Посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать. Бытие, глава 30. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову: „Дай мне детей, а если не так, я умираю“. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: „Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?“ Она сказала: „Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колено мои, чтобы и я имела детей от нее“. И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему, и вошел к ней Иаков. Валла зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: «Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына». Поэтому нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: «Борьбою сильною боролась я с сестрой моей, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу и дала ее Иакову в жену. И Зелфа, служанка Лиина, родила Иакову сына. И сказала Лия: «Прибавилась», и нарекла ему имя Гад. И родила Зелфа, служанка Лии, другого сына Иакову, и сказала Лия: «К благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины», и нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но она сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобой эту ночь за мандрагоры сына твоего». Яков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: «Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала, и родила Иакову 5-го сына. И сказала Лия: «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку моему, мою мужу моему», и нарекла ему имя Иссахар.
И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия: «Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов, и нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь, и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог позор мой», и нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого сына». После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай же жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». И сказал ему Лаван: «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И сказал: «Назначь себе награду от меня, и я дам». И сказал ему Яков: «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне? Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» И сказал Лаван: «Что дать тебе?» Иаков сказал: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами, с крапинами и с коз. Такой скот будет наградой мне, и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякое из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденое это у меня». Лаван сказал: «Хорошо, пусть будет по твоему слову», и отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лавану. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Я читаю книгу «Бытие», главу 31. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство свое. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову: «Возвратись в землю отцов твоих
и на родину твою, и я буду с тобою». И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал им: «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но Бог не допустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами, а когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды, в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: «Иаков», я сказал: «Вот я». Он сказал: «Возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами. Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю родины твоей». Рахиль и Лия сказали ему в ответ: «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю хананскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана армиянина, потому что не известил его, что удаляется, и ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. Тогда он взял с собой родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану армиянину ночью во сне и сказал ему: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, а Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову: «Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных, оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца нашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты непременно, нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. А у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, вышедши из шатра Лии, вошел в шатер Рахили.
Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему: «Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское». И он искал, но не нашел идолов. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: «Какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты смотрел у меня все вещи, что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». И отвечал Лаван и сказал Иакову: «Дочери — мои дочери, дети — мои дети, скот — мой скот, и все, что ты видишь, — это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз, я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели там на холме. И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. И сказал Лаван: «Сегодня этот холм между мною и тобою свидетель». Посему и наречено ему имя Галаад. Также Мицпа, от того, что Лаван сказал: «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». И сказал Лаван Иакову: «Вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм — свидетель, и этот памятник — свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака, и заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился Лаван в свое место. Книга Бытие, глава 32. А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: «Это ополчение Божие», и нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом. И приказал им, сказав: «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне. И есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить об этом господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими».
И возвратились вестники к Иакову и сказали: «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, крупный, и верблюдов на два стана. И сказал: «Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись». И сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Иакова, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе, недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». И ночевал там Иаков в ту ночь, и взял из того, что у него было в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи: раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву, вот и сам он за нами». Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите: вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам в себе: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». И пошли дары его перед ним, а он в ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв 2 жен своих и 2 рабынь своих, и 11 сыновей своих, перешел через Иавок вброд, и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил и Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь об имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Книга Бытие, глава 33. Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек. И разделил детей Лии, Рахили и 2 служанок. И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел перед ними,
и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. И взглянул, и увидел жен и детей, и сказал: «Кто это у тебя?» Иаков сказал: «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». И подошли служанки и дети их, и поклонились. Подошла Илия и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. И сказал Исав: «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков: «Дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Исав сказал: «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божье, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. И сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный, если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Исав сказал: «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. А Иаков двинулся в Сокхов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя месту Сокхов. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом им, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Бытие, глава 34. Дина, дочь Лии, которую она родила Якова, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря: «Возьми мне эту девицу в жену». Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте же ее в жену ему. Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами. Земля вся перед вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение». Сихем же сказал отцу и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете. Назначьте самое большое вено и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством, а говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им:
не можем это сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан. Это бесчестно для нас. Только на том условии согласимся мы с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан, и будем тогда отдавать за...

промышляют на ней, земля же вот пространна перед ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии эти люди соглашаются жить с нами, быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только согласимся с ними, и будут жить с нами. И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали: «А разве можно поступать с нашей сестрой, как с блудницей?» Бытие, 35 глава. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Иакова, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встаньте и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал то место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему Бог: «Имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль». И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чесл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю эту». И восшел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Беннони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем.
Иаков послал.

0: поставил над гробом ее памятник. Этот надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валою, наложницей отца своего. И услышал Израиль. Сынов же у Иакова было 12. Сыновля Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон, сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, сыновья Валы, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим, сыновья Зелфы, служанки Лииной, Гад и Асир, сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, в Мамре, в Кирьят-Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. И было дней жизни Исааковой 180 лет. И испустил Исаак дух, и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его. Книга Бытие, 36 глава. Вот родословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Елона Хиттиянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивиона, Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Ада родила Исаву Елифаза, Васимафа родила Рагуила, Оливема родила Иеуса, и Гелома, и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле ханаанской. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо их имение было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом. И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир. Я пропущу чтение от 10 до 30 стиха, потому что это перечисление имен только, и начну читать с 31 стиха. «Вот цари, царствовавшие в земле Едома прежде царствования царей у сынов Израилевых. Царствовал в Едоме Бела, сын Виоров, а имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоав, сын Зераха из Васоры. Умер Иоав, и воцарился по нем Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Галаад, сын Бедадов, который поразил мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховоха, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Хада-Гадар, имя городу его Пау, имя жене его Мегетавеэль, дочь Матреды, сына Мезагава. Это имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Фиман, старейшина Мивцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениям, в земле обладания их, Вот Исав, отец Идумеев. Книга Бытие, глава 37. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сынов своих, потому что он был сыном старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще больше за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». И сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вот идет сновидец! Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, сказав: «Не убьем его». И сказал ему Рувим: «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. А они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Бытие, глава 38. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананьянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Онану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату своему». Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. И сказал Иуда Фамаре, невестке своей: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал: «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, одоламитянин. И уведомили Фамарь, говоря: «Вот свекор твой идет в Фамну стричь скот свой». И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотился к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего одоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: «Где блудница, которая была в Енаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее». Да и жители места того сказали: «Здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи это вещи». И сказала: «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала: «Как ты расторг себе преграду!» И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Книга Бытие, глава 39. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой». И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Книга Бытие, глава 40. После этого виночерпий царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским. И разгневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находящихся с ним в доме господина его под стражей, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой, и сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараона в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф: «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараону в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне тоже снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Читаю книгу Бытие, глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось: вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали возле тех коров на берегу реки. И съели коровы, худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видов, видом и тучных, и проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья, 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпи фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, вот я стою на берегу реки. И вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных, и вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала, и я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне». И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших — это 7 лет, и 7 колосьев хороших — это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, — это 7 лет, также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром — это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской, Да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведением фараона в пищу, и пусть берегут. И будет эта пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землей египетской». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Бытие, глава 42. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим: «Что вы смотрите?» И сказал: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с другими пришедшими, ибо в земле ханаанской был голод. Иосиф же был начальником земли той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: «Откуда вы пришли?» Они сказали: «Из земли ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли этой». Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало». И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатаи, вы как будто из... вот как вы будете испытаны, клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас, и если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». И отдал их Иосиф под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас это горе». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик, и отошел от них и заплакал. И возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв от них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал братьям своим: «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над той землей говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаи в земли той. И сказали мы ему: мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле ханаанской». И сказал нам начальствующий над той землей: «Вот как узнаю я, честные ли вы люди? Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня. И сказал Рувим отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе. Но он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Бытие, глава 43. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря, «Тот человек решительно объявил нам, сказав, «Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам, «Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами». Израиль сказал, «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали, «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет, «Приведите брата вашего?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мною, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него». Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, отец их, сказал им, «Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли этой и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама, и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий! Да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего, «Введи этих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей этих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввел их в дом Иосифов, и сказали, «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас и взять нас в рабство и ослов наших». И подошли они к начальнику дома Иосифова и стали говорить ему у дверей дома и сказали, «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Он сказал, «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей этих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их, и они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров, раб твой, отец наш, еще жив!» И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне?» И сказали: «Да, и сказал: да будет милость Божья с тобою, сын мой!» И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился, и сказал: «Подавайте кушанье!» И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они перед ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и удивлялись эти люди друг перед другом. И посылал им кушанье, и посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним. Бытие, глава 44. И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: «Наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли это чаша, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней, худо это вы сделали!» Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Хананской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начиная со старшего, и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениамина. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город, и пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих: говоря, есть ли у вас отец или брат. Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то тот умрет. Но ты сказал рабам твоим, если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». Мы сказали, «Нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего». И сказал нам раб твой, отец наш, «Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Если и этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, вы сведете седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими, ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего.
1: Мы читаем 45 главу книги «Бытие». Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Итак, идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли, ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его. и целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его.

Иосиф колесницы по приказанию фараона и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». И пошли они из Египта, и пришли в землю Хананскую к Иакову, отцу своему. И известили его, сказав: «Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землей египетской». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Бытие, 46 глава. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: „Яков, Яков“. Он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои“. Иаков отправился из Версавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет. Иаков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет». Я пропускаю от 8 до 25 стиха, ввиду того, что здесь перечисление имен. И продолжаю 26 стих 46 главы. «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у нее в Египте, 2 души. Всех душ дома Яковлева, перешедших в Египет, 70. Иуду послал он перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: „Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив“. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: „Я пойду, извещу фараона и скажу ему: „Братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди — пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. И если фараон призовет вас и скажет: „Какое занятие ваше“, то вы скажите: „Мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец“.
Книга Бытия.

0: Бытие, 47 глава. «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал, «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим, и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем». И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его, «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону, «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону, «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». И сказал фараон Иосифу, «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская перед тобой. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону, «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, которое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили, «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать перед тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал, «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему, «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое поле свое, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу, «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. «Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только земли жрецов, которые не принадлежали фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему», и сказал: «Клянись мне», и клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Книга Бытие, глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собой двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Хананской на дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую руку свою против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя он был меньший, а левую — на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков этих. Да будет на них наречено имя мое, и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и это прискорбно было ему. И взял он руку отца свою, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Бытие, глава 49. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается, преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар — осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плеча свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи! Гад — Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, тервин, фрослый, распускающий прекрасные ветви. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от руки мощного Бога Израилева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога, Отца твоего, который да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронил Исаак и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хиттеевых». И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. Книга Бытие, глава 50. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его, и повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля, и исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю, во гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий, и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горенга-Атада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Горенга-Атаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Поэтому наречено имя месту тому «Плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона хитиянина при Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть — сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасиина, родились на колено Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Книга Исход, глава первая. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим: Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Ассир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 70. А Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараону Пифом и Рамсес — города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из которых имя одной — Шифра, а другой — Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и очень усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Книга Исход, глава 2. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца этого и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, «я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот 2 еврея ссорятся. И сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодца. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он?
1: «Зачем же вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб».
0: Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, «я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева от работ, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Книга Исход, глава 3. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог, «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есмь сущий Иегова». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего,
1: И пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому и скажете ему: «Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Книга Исход, глава 4. «И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: „Не явился тебе Господь“?» И сказал ему Господь: „Что это у тебя в руке?» Он отвечал: „Жезл“. Господь сказал: „Брось его на землю“. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Протяни руку твою и возьми его за хвост». Он протянул руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцовых, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и 3-го дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим или зрячим или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл этот возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народ». И скажи фараону так, говорит Господь: «Израиль, сын мой, первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыне». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились. Книга Исход, глава 5. После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его, и сказали народу: «Так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочное число кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Я читаю книгу «Исход», главу 6. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действии руки крепкой он отпустит их, по действии руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь Иегова не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен?» И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Я пропущу теперь стихи от 14 до 22, потому что опять здесь перечисление имен, и продолжаю с 23 стиха и ниже. «Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара, сыны Корея, Асир, Елкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финиеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей — это те, которым сказал Господь: выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я не словесен, как же послушает меня фараон?» Книга «Исход»,
0: Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь, и бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращается в змея, возьми в руку твою, и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне, но вот ты доселе не послушался. Так говори Господь, из этого узнаешь, что я Господь, вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и этим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Книга Исход, глава 8. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот, я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон

Моисей отвечал: «Да будет по слову твоему, чтобы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея: «Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и воссмердела земля». И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся дома египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет это знамение». Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему в этой земле». Но Моисей сказал: «Нельзя этого сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу, и сделал Господь по слову Моисея, и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа. Книга Исход, глава 9. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле

на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва, весьма тяжкая, и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле сей». И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот, я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в дома, падет град, и они умрут». Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в дома. А кто не обратил сердца своего к слову Господа, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: «Протяни руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И протянул Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени ее населения. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы прекратятся, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился.
а пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Книга Исход, глава 10. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну своему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев. Долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все деревья, растущие у вас в поле, и наполнит дома твои, дома всех рабов твоих, и дома всех египтян, чего не видали отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле даже до этого дня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу Богу твоему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы этого просили». И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Протяни руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей земле, по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после этого не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я перед Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня смерть сию». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западной весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской.
Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Протяни руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей протянул руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжение, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся больше пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу больше лица твоего». Я читаю книгу Исход, главу 11. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых». И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской и в глазах рабов фараоновых, и в глазах народа. И сказал Моисей: «Так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало, и какого более не будет. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, чтобы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все эти чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей». Книга Исход, глава 12. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц этот да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян: в 10-й день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его.
пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сварено в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому одно, то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в этот самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день этот в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня 1-го месяца, с вечера, ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израильтян. Пришлец ли то, или природный житель земли той, ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Храните это как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и дома наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили,
и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое прежде, нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сокхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Книга Исход, глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: «Освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу: «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттуда, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хиттеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай это служение в этом месяце. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объявив тот день сыну твоему, говоря: «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта, и да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, чтобы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав этот в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую,
как он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложе сна, и все первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу, а всякого из ослов, разверзающего, заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из Рома, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я и приношу жертву Господу все, разверзающее ложе сна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа, и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Книга «Исход», глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом при Пи-Гахорифом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого, и они сказали, «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гафирофе, перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и очень устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас,
пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и протяни руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами, и покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и пошли, вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею: протяни руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И протянул Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась, и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, какую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Исход, глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника его вергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он — Бог мой. Прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его. Господь — муж брани, и Иегова имя ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные его военачальники потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Господи, прославилась силою, десница твоя, Господи, сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя.
Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ этот, который Ты избавил, провожаешь силой Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас, от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на место, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свой тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам перед ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море, и повел Моисей израильтяна Черному море, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: «Если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на египтян, ибо я, Господь, целитель твой». И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Книга Исход, глава 16. И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимном и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни.
И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо Он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь: «Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте». И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но они не послушали Моисея и оставили от сего некоторое до утра. И завелись черви, и оно воссмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано поутру каждый столько, сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею, и он сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день — суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же, как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манной гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон перед ковчегом свидетельства для хранения,
как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А Гомор есть 10-я часть Ефы. Исход, глава 17. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефадиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями!» И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива. Искушение и укорение. По причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши это для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, Господь, знамя мое. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Книга Исход, глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришлец в земле чужой», а другому имя Ельезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией, и дал знать Моисею: «Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его,
И после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном,